0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: What's up, ребят, здорово, привет, привет. Мы так рады, что вы проснулись сегодня утром такие красивые. В зеркало видели себя? Если видели, значит, красота вам уже знакома, хотя бы визуально. Сегодня потрясающий день, по-моему, среда. Ничего не обещаю, но точно, хотя бы метафорически, смотрите в небо, какое замечательное солнце, если вам его еще не затянуло. Обещают, что сегодня будет то, что будет. Вот знаете, всякое, всякое. В том числе будут метафорические полеты на Луну, чтобы вы в это словосочетание не вкладывали. Будет просто замечательно. Давайте перекличку 25037. Присылайте, что на уме, какие вайбы. Мы с вами пробудем здесь до 10 утра. И это уже одна, как минимум одна на сегодня потрясающая новость. Напоминаю, все только начинается. Даже если вы не спали всю ночь, такое тоже бывает. Может, вы вообще влюблены? Мы на самом деле такие вещи очень уважаем, поддерживаем. Веселитесь, кайфуйте, друзья. Среда — это день, когда нужно заботиться об окружающем мире.

Сегодня именины у всех именинников, а праздники сегодня не только у праздных людей. Поздравляем, друзья, поздравляем. Желаем, чтобы вы радовались. И если жизнь непростая, а у вас под глазами круги от недосыпа, имейте в виду, это не просто круги. Это круги почета. Let's go!

хочешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: сейчас я просто зашла в студию, а тут что?
1: Ну что? Ну что?
0: Работает компьютер. И, извините, нужно срочно это обсудить. Включен свет.
1: Ну, конечно,
0: Включен свет! Это нелегально.
2: Сегодня 9 сентября уже.
0: Короче, мы обсуждали сейчас как раз-таки с нашими коллегами со Star FM, где работает Байба и Янис. У них всегда, всегда, всегда работает свет. Естественно, вот так вот. Он говорит,
1: даже днем.
0: Но Байба сказал, что я читаю Авоизис, мне нужно видеть. Я, говорит, не могу никак.
1: Я пишу от руки, мне тоже надо
0: это
1: видеть.
0: Это не интересует никого. Я сейчас объясню. В нашей студии всегда темень. Ну, то есть вообще люди, когда прочитают, люди думают, там вообще люди работают или нет. Вот все этажи.
1: Прячьтесь, что ли?
0: Работают? Наш? Нет. Здесь еще сейчас светло вообще.
1: Подожди, а отопление у вас есть зимой?
0: Есть.
1: Ну, хотя бы на этом
0: нет,
1: спасибо.
0: Это, конечно, тепло, но света нет.
1: А то я думал уже кипяточек носить с собой,
0: из
1: дома.
0: Вот я зашла, меня же просто так глаза резануло. Это чисто такая вот... Этот свет, это же такой чисто школьный свет. Или свет государственный какой-нибудь учреждение, где ты сидишь с утра в очереди.
1: А я предлагаю, Наташа, запомнить эту энергию.
0: Как и можно если... вести какой-то позитивный диалог?
1: Если вас, друзья, за выкрученные в подъезде лампочки когда-нибудь будут судить, вспомните
0: этот
1: довод.
0: Это, возможно, буду я.
1: Это абсолютно платонический довод в духе древнегреческих этих философов.
0: Нельзя начинать утро с раздражения, нельзя. Это запрещать. Я тебе скажу так, если бы я...
1: Я не воровала лампочки, я избавила вас от больничного люминесцентного света. Вы спасибо мне говорить должны.
0: Если бы я училась сейчас в школе,
1: пилоты,
0: я бы заставляла бы всех учеников выключать полностью свет.
1: А у тебя же школьная пора.
0: Школьная пора,
1: и при всякой погоде.
0: И
1: расскажи. Давай в трех прилагательных. Давай. Проверка на профпригодность. Три прилагательных, и они должны быть цензурными. Давай!
0: Тяжело.
1: В общем, друзья, развивайте словесность.
0: А что делайте так, чтобы все было для вас комфортно, и если вам свет не нужен, выключайте его, несмотря на то, что коллега пишет что-то от руки.
1: Да я больше не буду. Для хороших людей...
0: У тебя все мысли в голове.
1: Для хороших людей и разлагаться не грех.

0: сегодня утром делал упражнение. Упражнение делал. Значит, ел исключительно полезную пищу, БЖУ, брокколи, ряженка. Наташ, записывай.
1: Да.
0: Кузя-лакомка.
1: Это что?
0: Кузя-лакомка?
1: Да.
0: Стыдно, не знаю. Еще я слушал выступление Аркадия Райкина и хотел записать рилс, в котором я танцую под Шаде.
1: Старшего или младшего?
0: Райкина или Шаде?
1: Райкина.
0: Я не разбираюсь, они в определенный момент перестали различаться.
1: Да ты что,
0: оба,
1: да?
0: Очень талантливые, да-да-да.
1: Тут ты не поспоришь.
0: И в молодости, и в зрелости. Как у вас утро, ребята, проходит? Что хорошего, интересного?
1: Давайте
0: Да, в конце концов.
1: Никита, держи себя в руках. Так, слушай, ты заговорил про упражнения, а я тут тоже, короче, на днях выбирала, каким спортом заняться.
0: Пилатес?
1: Ты знаешь, ну я не просто пилатес. Пилатес мне не нравится. Но я решила, что я попробую пилатес с этими тренажерами.
0: Правильно говорить, Хванчкара, пилатес.
1: Почему?
0: И кинзмараули.
1: Может так, да?
0: Сидела и пилатес.
1: Сидела и пилатес. Это все возможно, да.
0: Расскажи подробнее.
1: Слушай, есть такие вот тренажеры. Я хочу попробовать. И как реформеры называются, вроде как, да.
0: Это такая дыба пыточная, да?
1: Да, это как раз таки такие, тебе нужно, это поработает и на растяжку, и ты как будто лежишь на такой кровати, но тебе там привязывают какие-то руки. Короче, выглядит со стороны, как будто бы вечеринка.
0: 50 бутеса. Оттенков серого.
1: Да, да, но вроде как это дает и полезное. Кстати, из наших слушателей, если кто-то из девчонок занимается, ну скажите, есть вообще толк? Есть?
0: А я смотрю,
1: подсели на это дело?
0: Я в социальных сетях вижу, у меня одна знакомая, но она в принципе хорошо выглядит. И,
1: да, это у нее в социальных...
0: Да, не знаю. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что любовь к таким штукам, она эволюционная. Потому что в средние века что делали с ведьмами? Да? Вот. Я думаю, что это просто проглядывается.
1: Я поняла, к чему ты клонишь.
0: Через десятки поколений.
1: Ясно.
0: Вы, Наталья, ведьма, вот так. Буду говорить прямо.
1: Слушай, ну я вообще понимаю, что у меня есть тяга к этим прикольным всяким вещам, потому что было время, когда я занималась, я увидела, что у нас в Риге появились занятия на батутах именно.
0: На батутах?
1: Да, и типа ты не просто там где-то прыгаешь, а ты, у тебя все упражнения на этих таких маленьких батутах индивидуальных. Маленькие, да. И ты, у всех
0: так называют батутки.
1: Батутки, маленькие батутки на каждом, там 10-15 девчонок, и на них ты делаешь все упражнения. И я так, о, мне надо. То есть просто пойти в спортзал, что-то меня не затягивает пока что.
0: Ладно, а если во время занятий...
1: Сначала это, потом следующий сейчас ваш этот, как его там?
0: Пилатес.
1: Нет, как его?
0: Падал.
1: Да, вот.
0: Ага. Падал прошлогодний стадия. Снег. Занимайтесь спортом, говорят, это полезно. All-time favorites.

0: В этой песне использована рифма «бедра-бедра». Это же... как у Зощенко. Сидели дети, один говорит: «А я разок съел целое ведро мороженого». А ему говорят: «Чё ты брешешь? Ведро мороженого».
1: Как такое бывает?
0: А он говорит: «Так это маленькая ведерка была, бумажная». Я как сейчас помню, где-то в школе натыкался.
1: Это такая хитрость, да? Такая хитрость еще.
0: Ну, просто многие вещи кажутся, на первый взгляд, очень большими, крупными. А если приглядишься, ведерко-то маленькое, небольшое, бумажное.
1: Да, приходится перестраивать.

0: отчаиваться.
1: Я хочу поговорить о мелочах. Дело в том, что я прямо сейчас борюсь с пагубной привычкой скроллить рилзы.
0: Ого!
1: В сутках 24 часа, представь, а от безделья начинаешь скроллить рилз, и 30 минут улетело. И это в лучшем случае. Бывает целый час. Бывает целый час,
0: ну, ты,
1: если
0: слушай,
1: он у тебя.
0: Богатый на время человек.
1: Нет, в том-то все и дело. Мне кажется, это, ну, вот, хоть бери да инъекцию дофамина себе кали, чтобы не тянуло. Какие еще есть средства?
0: Я
1: вот
0: не знаю, ну, обрезать пальцы.
1: Обрезать пальцы.
0: Да, у тебя не будет пальцев, будет намного сложнее.
1: Это вот на своем пилатесе попроси, чтобы... Я просто хотел сказать, что...
0: Ты видишь, ты понимаешь, как экологично я ругаю своего ребенка.
1: Да, да. Вот тебе, наверное, эта проблема не знакома. А я, в свою очередь, я к этому отнесся как к другой вредной привычке. Я не скроллил свои рилзы, я скроллил чужие рилзы, знаешь...
0: А зачем скроллить вообще свои рилзы, я не понимаю.
1: Ну, во-первых, это дорого. Ну, хотя бы время, самый главный ресурс, тратится. А тут скроллишь чужие. Или просишь, чтобы тебе рассказали какой-нибудь интересный рилз. Ты хотя бы используешь...
0: Ты становишься таким аудиальным наркоманом.
1: Ну, вот какую-то социализацию.
0: Аудиальным рилсовым наркоманом. Здравствуйте, друзья. А какой последний рилз вы посмотрели? Так будет скоро звучать диалог?
1: Мне очень понравился один рилс.
0: На обычном рабочем месте.
1: Мне очень понравился рилс, там умный мальчик такой смотрит в камеру и говорит: последнее время для людей самая-самая крутая валюта — это спонтанность, потому что мы стали очень прагматичными. Все у нас по плану.
0: Слушай, а я думала, это я с возрастом, а все остальные тоже?
1: Ну... Человек же хочет каким-то образом себя систематизировать, ну, экономить время.
0: Получается, тебя почему-то ждут все время на твоем рабочем месте.
1: Ну да, да, да.
0: Неприятная ситуация.
1: На бета-блокаторах.
0: Да.
1: Вот.
0: И говорит, а что это, а ты где?
1: Ты понимаешь, да? В конечном итоге, когда можешь позволить себе, ну, хотя бы какую-то, хотя бы вот то, о чем ты говоришь, это уже неплохо.
0: Слушай,
1: и на самом...
0: смотри, Никита.
1: Очень недооцененная штука.
0: Ты понимаешь, проблема в том, что если я позволю себе такую спонтанность, то через 24 часа меня будет искать полиция, скорее всего.
1: Ага.
0: Потому что все люди, которые ждут меня в каких-то местах, не увидят меня. И будет так. Ну, я могу, конечно, потом, когда они меня найдут, а я что, просто сутки вот с такими глазюками просто рилс бесконечно листала. Я такая, а что?
1: Угу.
0: Да, эти пространства спонтанности.
1: Ну, не рилс листала, но, например, каким-то...
0: Грибы собирала.
1: Да-да-да.
0: Хотела я вот так. Достали
1: же
0: вы всеми. Да, осень, конечно.
1: Вот. Смотри. И ты пропадаешь на сутки, целые сутки тебя нету, ты скроллишь рилзы, собираешь грибы, ни о чем не думаешь.
0: Да.
1: По возвращении у тебя, четкое осознание того, что весь мир ищет, все с ног сбились, такие: «Наташа, Наташа, где наша Наташа?» Приходишь, а люди, не очень-то и заметили.
0: Это вообще обидно.
1: Это абсолютно обидно.
0: Это вообще неприятно.
1: Да, да, ребят, если хочется быть заметными...
0: Просто чаще пропадайте.
1: Ну, хотя бы попробуйте.
0: И помните, что заявление можно писать после 24 часов.
1: Отсутствие?
0: Угу.
1: Отсутствие человека, да?
0: Угу.
1: Окей, да, спасибо за информацию. Сразу после рекламы вас ожидает On Your Mind в исполнении Сачи. Magnetic, the boss. I'm on back, no matter what. Столько всего, друзья. Все только начинается на ТОП-РАДИО.

Бати заметал еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: А, лишь напомню, что для кого-то это может быть важным моментом. Ну а что?
1: Ты продолжишь? Или ты сейчас перехватываешь инициативу какую-то другую? Например,
0: нет,
1: британские ученые назвали самую лучшую работу. Самая лучшая работа — это переворачиватель пингвинов и смотритель маяка.
0: Слушай, это куча-куча лет тому назад. Это байка придумала. Ты думаешь, это правда?
1: Я думаю, что это эффект Манделы. Кто-то как-то...
0: Переворачивать пингвинчиков явно вообще нужно какое-нибудь специальное образование, специальные перчатки.
1: Ну, во-первых, это очень легко делать с помощью искусственного интеллекта.
0: Но сейчас вообще большинство работ делается именно так.
1: Переворачиватель.
0: Короче, у нас завтра будет...
1: Смотритель маяка.
0: У нас завтра обязательно будет специалист по искусственному интеллекту. Множество вопросов. За то время, пока его не было, накопилось. Тут уже все. У меня друзья уже настолько перебаловались, по-моему, этим ИИ. Уже создали себе собеседников с нужным настроением. Это просто...
1: Ой, ты че? У меня один знакомый поэт.
0: Шуточек.
1: Мой знакомый поэт бросил заниматься искусством много-много лет назад. Ну и искры не хватило творческой. И тут он освоил искусственный интеллект, и появилась творческая и искра, я извиняюсь. И теперь это...
0: Его случайно не Сергей Соболев?
1: Не знаю. Нет. Не-не-не. У Соболева... Ой, у него видео красивые. Ну, впрочем, сам Сергей тоже красивый. А вообще...
0: Теперь все понимают, насколько ты хорошо врешь. Извини, я думала, ты продолжишь, и моя шутка на ней не будет. Сакцентируй на внимание.
1: Это смешно.
0: Тем более музыкально. Прошу продолжить вашу мысль.
1: Да я о том, что Сударь. Никогда не знаешь. Никогда не знаешь, как развернется время. И
0: где найдешь, где потеряешь.
1: И когда вернется твое любимое излюбленное.
0: Слушай, а ты думаешь, что оно возвращается? Вот если ты где-то когда-то утратил.
1: Интересная мысль на этот счет есть.
0: Мы же все время боимся, что сейчас вот мы потеряем, и все, и больше никогда.
1: Вернется обязательно.
0: Ты уверен?
1: Не в прямом...
0: Ты посмотри на...
1: Не в прямом смысле, а хотя бы вот это ветер весенний ночной принесет тебе вздох от меня. Вот примерно что-то такое.
0: Но
1: хотя бы напоминание.
0: Ты посмотри на всех музыкантов, да? Ну все, вот сделали они те самые главные свои хиты, которыми потом гоняют десятилетиями по концертам, и ничего, как будто бы у них там не возвращается.
1: Во-первых...
0: Ты такого, что, знаешь, раз спустя 20 лет и снова хитяу, ну такого...
1: Подожди, Наташ, во-первых, не надо думать, что им плохо с этим хитом. Они с этим хитом могут кататься всю жизнь.
0: Да, это вообще круто.
1: Если у тебя есть песня «Коко Джамбо», это значит, что ты сначала выступаешь на канале «Вива» в 90-х, а потом ты ездишь... Ты
0: собираешь награды MTV.
1: Абсолютно. Ты катаешься по этим Мюнхен-Гладбахам, да, и собираешь аудиторию 40 человек, но тебе ничего не надо, у тебя этот продукт готов, и тебе просто люди скидывают по 5 евро.
0: Да я понимаю.
1: И ты зарабатываешь...
0: Спасибо, я знаю, как это работает. Я знаю, я всю жизнь думаю, что бы такого сделать. А в нашем случае попробуй каждый день про одно и то же говорить. Одними и теми же словами. Тебя уволят на 30 день.
1: Ну,
0: давай по-другому.
1: Уволят, может быть, разок. Но если тебя уволят 10-й раз, то что мертво умереть уже не может.
0: Ну, правильно, ладно.
1: Да. Главное, друзья, не останавливайтесь. Не переставайте делать то, что вы делаете. Потому что если вы перестанете делать то, что вы делаете, то что вы делаете, само к вам придет и найдет вас.

0: sve pogadiš. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
3: Stop. Riga Style.
2: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Vortex, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Red Square». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
4: Так, так, так, кликаю на посуду и аксессуары, потом на посуду для приготовления еды. Ага, вот он. И сейчас цена всего 49 евро.
5: А ты знаешь, о каком товаре говорит Наташа? Слушай топ-радио в 9.35. По моим подсказкам найди этот товар на ikea.lv и пришли нам его скриншот.
4: Если ты окажешься самым быстрым, то в конце недели сможешь стать обладателем подарочной карты IKEA на 150 евро.
5: IKEA. Новая сниженная цена на более чем 1000 товаров IKEA.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Хорошие цены в магазинах «Лац». Шоколад «Карл Фазер» с цельными лесными орехами 200 граммов 3 евро и 59 центов. Томатный соус «Спилва» 510 граммов 1 евро и 39 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете «Лац.ЛВ».
8: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
9: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
10: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticas vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
11: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Доброе дело о погоде. Сегодня 9 сентября 2026 года. В Риге ожидается самый теплый день текущей недели. Воздух прогреется до 26 выше 0. Погода будет переменчивой. Утром возможен кратковременный дождь с грозой, но уже к середине дня небо прояснится. Солнце выглянет. Ветер преимущественно южный, юго-западный, от умеренного до порывистого. Итак, днем сегодня 19-26, вечером 24-20 градусов. Бабье лето, друзья, даже ночью будет 19 градусов по шкале Цельсия.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Доброе утро, страна! Сегодня что у нас? Вообще, честно говоря, мне казалось, что вторник уже среда, 9 сентября.
2: А может такое быть, что вчера ты была не уверена, что вторник, а сегодня ты не уверена, что среда? Есть такое?
1: Я вообще не помню, что было вчера, поэтому даже не хочу об этом говорить. Но самое важное...
2: Подожди. Давай придумаем другой календарь. Ну, просто понедельники, вторники, они же были не всегда. Я думаю, что... можно придумать название для дней.
1: Мы обязательно это сделаем.
2: Вторник, бесповоротник.
1: Окей. Возможно. Придумайте, мы потом рассмотрим эти варианты.
2: Придумайте нам новые прикольные названия для дней недели. Как у вас называется среда? Среда навсегда. Знаешь, почему? Потому что в середине рабочей недели кажется, что она вообще никогда не закончится.
1: Это точно, друзья. Но не волнуйтесь.
2: Четверг пляшет тверг.
1: Среда обязательно закончится, и пятница наступит. Именно с таким настроением мы начинаем сегодняшний рабочий день при любом раскладе. Поэтому все ваши мысли, пожалуйста, смело наш WhatsApp 25037. Тем более, что у нас впереди и конкурсы, и обсуждения. Да, всего будет предостаточно. Дороже информации. Если что-то мы должны знать, тоже обязательно передавайте нам.

0: Окей, окей.
1: А слушай, мы говорим все время, внимание, мошенники, но, короче, совсем реальный случай. Я рассказывала об этом пару недель назад у моего знакомого. Хотел взять кредит на бытовую технику. Ему отказали. Отказали, сказали, что у вас задолженность, у такой-то компании есть к вам претензии, поэтому мы отказываем вам в кредите.
0: Знаю такую ситуацию.
1: Да, связались с этой компанией, они говорят, да, конечно, вы же такой злостный правонарушитель, а у вас долг, 1800 евро, нужно заплатить 1800 евро.
0: Довольно крупный долг, в кармане такая сумма не валяется.
1: Он говорит, подождите, что за долг? Он говорит, с 2012 года на вас висит долг сейчас со всеми процентами.
0: Шипение капает.
1: 1800 платите, и мы тогда закроем этот долг. Он говорит, подождите, далее продолжает связываться с менеджером, он говорит, подождите, что за долг, откуда вообще, о чем речь, и почему с 2012 года
0: попахивает дураком.
1: Со мной никто не связался, я первый раз про это слышу, и так далее. После чего, я назову, допустим, название именно этой фирмы, они говорят, у вас задолженность в кредит 24. Но, как ты понимаешь, типа кредит 24 передал эту задолженность уже в другие компании, которые тебя взимают.
0: Le collecteur.
1: Да. Collecteur. Но при этом никаких оповещений, ничего не было. Они просто написали, не написали, а стоит пометочка, да? И то есть большинство фирм тоже отказывало в кредите, просто без пояснений. Говорили,
0: какое-то
1: нет, мы
0: подликанство.
1: Вам не
0: какое-то подликанство.
1: Именно. Говорит, в кредит 24. Говорит, окей, хорошо. Вся типа информация у них. Мой друг связывает с компанией «Кредит 24», присылал свои данные, он говорит, здравствуйте, мне сообщили, что у нас долг, я не понимаю, о чем идет речь. Это все занимает определенное время, и «Кредит 24» присылает и говорит, здравствуйте, очень приятно с вами познакомиться, но у нас с вами не было никакого контакта никогда, вас нету даже в
0: это
1: нашей
0: вообще
1: базе
0: не наш стиль так себя вести.
1: Данных.
0: Да,
1: говорит,
0: да, да.
1: Окей. Далее он возвращается в эту компанию, говорит, извините, вы можете предъявить какие-то данные, какие-то документы, либо еще что-то. Это занимает определенное время. После чего приходит просто сообщение, которое мне прислали о том, что спасибо, ваш долг погашен, у нас к вам нет больше никаких претензий. До свидания.
0: Ну, случилось недоразумение.
1: Я хочу акцентировать внимание. Это не то, что недоразумение. Я считаю, что это вообще это легально.
0: Человеческий фактор.
1: Большинство людей в этой ситуации оплатили бы эти 1000, допустим, 800. То есть это как получается? У меня такая ситуация была со штрафами, к которым я не имела никакого отношения. По какому принципу эти фирмы, которые имеют серьезный статус,
0: да,
1: просто вешают на людей долги, которые видны для всех остальных компаний, таких как банк,

0: банков и прочего. То есть в течение 10 лет человек не мог взять кредит из-за этого долга, ему никто не говорил про то, что висит в системе именно вот это дело.
1: Получается...
0: Камон, ребята, это нормально? Это мошенники без мошенников? Или как это происходит?
1: Получается, это такой слой жизни, до которого не каждый докапывается. Большинство людей просто молча оплатили бы, чтобы проблем не было.
0: Конечно, у меня у самой была такая ситуация. Просто в один момент, когда мне сказали о том, что у тебя долг за там какой-то тоже там 2016 год, и прислали мне ту машину, которая даже, ну, типа штраф на машину, но эта машина даже не была в... то есть я не была владельцем, поэтому я не могла, в принципе, получать штраф. И мне такие тоже. А, да, ну все, да, тогда извините, никаких претензий.
1: Я хочу порекомендовать книгу по этому поводу.
0: Ну,
1: называется «Договориться можно обо всем». Написал Гевин Кеннеди.
0: Угу.
1: И это книга, которая состоит из что-то вроде тестов, пособий, объяснений, жизненных кейсов, где рассказывают истории о том, как финансовая грамотность может человеку пригодиться и просто необходимо человеку в разных ситуациях. В том
0: а там
1: числе...
0: указывается про какую-то наглость определенных компаний, которые наобум считают, что они могут делать все, что хотят.
1: Ну, подожди, наглость компании...
0: Я бы хотела вот куда жаловаться по этому поводу?
1: Ну, самому дураком не быть, во-первых.
0: А в чем ты сделала тут ошибку?
1: Ну, потому что если тебе какие-то липовые счета присылают, то абсолютно
0: так
1: правильно себя повел.
0: Так тебе даже не присылают потом, понимаешь? Ребят, я вот не знаю, вот как бы, ну...
1: Так подожди, в этой истории были мошенники или не было мошенников?
0: Нет,
1: ты говорила,
0: это
1: есть мошенники?
0: Нет, это совершенно официальная компания в Латвии, которая взимает долги, которых вообще не существует. То есть они просто придуманные.
1: Да.
0: Ну, на мой взгляд, кто-то должен понести какую-то ответственность. Ну, на мой взгляд, это беспредел. Беспредел, уважаемые.
1: Понял. Этот вопрос требует более глубокой экспертизы.
0: Будьте, пожалуйста, внимательны. Не только мошенники, которые тут нужно проверять счета и так далее, но, к сожалению, и серьезные компании вот могут поступать совершенно нечестным образом.
1: Постарайтесь, пожалуйста, работать на работе, где вам платят большую зарплату, ведите здоровый образ жизни, вредную пищу не ешьте, с плохими людьми не общайтесь. Постарайтесь, пожалуйста, постарайтесь не сидеть в тюрьме.

познать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Газуй на здоровье, дорогой друг. Только правил дорожного движения не нарушай. А после рекламы тебя ждет Джеймс Хайп, Серотонин. А потом будет еще Робин Шульц, Million Good Reasons. Это еще не все. Skinny Love от Blessed.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV – Bite.
2: В Касино Гай выгодные цены каждый день. Стул в столовую серый или зеленый – 29,99. Коврик из искусственного кроличьего меха – 6,99. Вибро-платформа, тренажер, всего 69,99. Касино Кай. Предложение действует в магазинах Касино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Cintars. Klasiskais 200 gramu 1,29 €. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6,99 €. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
8: Только сегодня на заправках Виада скидка 15 центов на каждый литр топлива. 15 центов скидка на каждый литр топлива. С карты Виада Плюс, а также с приложением Виада Латвия и Lidl Plus. А на ТОП Радио только сегодня, услышав этот сигнал, дозвонись первым

0: Мегафуд 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Ригафуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ
2: 20. Это Топ 20. Топ Радио. 17-я позиция.

0: утро солнечное, крутое. Хочется, знаешь, на пляж. Хочется на пляж. Или...
1: Там же холодно.
0: Пока еще не так, как будет, например, через неделю. Так
1: но
0: что...
1: уже достаточно.
0: Скажите спасибо, что пока вот так. Бабье лето, солнечное утро. И у нас есть очень много классных новостей. Например, то, что сейчас у вас есть возможность стать финалистом. И уже в пятницу принять участие в розыгрыше 150-евровой подарочной карты. Наташ, верно?
1: Конечно, именно в IKEA. Поэтому, друзья, сейчас что вам нужно будет сделать? Ты услышишь три подсказки, после чего ты уже отправляешься на сайт IKEA, ищешь этот товар и делаешь скриншот. На этом скриншоте должна быть виден название товара, сам товар и цена, что тоже важно. Надеюсь, что ты готов, и ты сделаешь это первым, и тогда ты становишься претендентом, финалистом, правильно? Вот так.
0: Вы услышите три признака предмета, и ваша задача будет прислать на WhatsApp что именно?
1: Скриншот, как я уже сказала.
0: Ага.
1: Да. Так, друзья, теперь, Никита, ты следи за тем, кто присылает скриншоты, а я озвучиваю подсказки. Итак, первая подсказка. Это последнее место, куда ты отправляешься в конце дня, если только не собираешься провести ночь на природе.
0: Это первое.
1: Подсказка номер два. На этот предмет мебели заботится о том, чтобы матрас находился над полом, а также имеет красивое изголовье. Подсказка номер три. Сейчас этот предмет мебели в IKEA стоит 129 евро вместо 149 евро. Что это? Скорее, все идет на счет на секунды. Кто-то сейчас скроллит и перебирает все необходимые товары. Но...
0: Присылайте скриншот.
1: Буквально через одну музыкальную композицию мы вернемся к этому и сообщим о том, кто же стал главным финалистом.

0: Друзья, огромное спасибо за то, что принимаете участие в наших инициативах. В частности, напоминаем, мы сегодня разыгрываем квоту в финал. Уже в пятницу будет разыграна подарочная карта в Икею на 150 евро.
1: Итак, моя ручка готова для того, чтобы записывать того самого финалиста. Пожалуйста, Никита, объявляй последние три цифры номера и...
0: Ну подожди, давай сначала правильный ответ дадим.
1: А, правильный ответ.
0: Ну, конечно,
1: можно,
0: последнее
1: все.
0: Место, куда ты отправишься в конце дня, если только не собираешься провести ночь на природе, это, конечно...
1: Кроватка!
0: Опочивальня, да, совершенно
1: да,
0: верно.
1: Да, каркас кровати.
0: Дальше остается только понять, какой предмет мебели в Икее стоит 129, а раньше стоил 149 евро. Вот что вам нужно сделать раньше.
1: Именно так звучит название этой кровати. А сколько правильных ответов? Множество, но кто первый?
0: Вариантов достаточно много, среди них очень много правильных. Огромное спасибо и комплименты, друзья. Абонент с последними цифрами 945 становится нашим финалистом. Дружище, мы вас поздравляем. Написано, что вас зовут Вадим. Давайте доверимся цифровым технологиям. Вадим,
1: Вадим, ты становишься претендентом. Следи, пожалуйста, в пятницу за тем, кто же станет настоящим победителем. Получит карту подарочную на 150 евро. Это мы уже про это расскажем, конечно же, в пятницу.

0: ЧП. Итак, Вадим, оказывается, был претендентом уже указанного в пятницу, поэтому все, конечно, расстроились, но расстраиваться не стоит, потому что мы что?
1: Ну, у нас есть несколько соискателей.
0: Кто следующий?
1: Сейчас я тебе скажу. 299 последние цифры у этого благочестивого джентльмена.
0: Это
1: написано...
0: Александр. Александр, тебе привет. Ты вот уже, может быть, расстроился, но расстраиваться не стоит. Ты становишься претендентом, потому что Вадим уже был в понедельник.
1: И... Голоберг прислал, да, Саша. Значит, вам в пятницу тоже соревноваться вместе с Вадимом.
0: Все, мы вписали тебя в эти важные списки. И, но не волнуйся, они исключительно в хорошем ключе. Потому что фраза, когда тебя добавили в список, вообще звучит сама по себе не самым приятным образом.
1: Но если в ночном клубе, то, например, хорошо. Зависит от контекста.
0: Помнишь те самые времена, когда, пожалуйста, добавь меня в список.
1: Так это единственный способ личную жизнь какую-то себе обеспечить. Конечно, такое не забудешь.
0: Ты всегда искал женщин в клубах?
1: Я до сих пор так делаю.
0: Ты же там работал.
1: Ну, работа. Дарбс ар атвуту лай майнас, как говорит мой друг латгарец.
0: Ну, а сколько часто у тебя менялось?
1: Что именно? Ты про мою личную жизнь?
0: Нет, про работу и отдых.
1: Работа?

0: всегда оставался в этом деле?
1: Не понял вопрос.
0: Но между работой и отдыхом у тебя баланс как-то вот...
1: Work-life balance.
0: Да.
1: Конечно. Он есть, он есть.
0: Или все, в конце концов, в одну кучу.
1: Подожди, он есть, он просто очень плохой.
0: Я тебя поняла.

0: один мой знакомый устроился на работу, и у него была классная работа. Но потом стало еще лучше. Он был так доволен. Каждый день он ходил на работу с большим удовольствием. А потом случайно произошло нечто. Он, ну, в общем, он спалился.
1: Что? В чем именно?
0: Ты знаешь, на созвоне он написал... Он был на созвоне с клиентом. И он написал: «Господи, какие же идиоты». А в это время трансляция экрана была включена.
1: Да.
0: И в результате...
1: Поэтому я ненавижу Zoom.
0: Слушай, эту фразу увидели все. Адресат, а также те, кто были героями, героями реплики, о ком речь шла. Теперь весь мир об этом знает, весь мир об этом говорит, поскольку этот человек работал в большой, крупной компании, и внезапно выяснилось, что под угрозой целый проект. А он так был счастлив до момента, пока не спалился.
1: Не должно было бы быть так, что многие, наоборот, с пониманием к этому отнеслись.
0: Почему именно? Потому что они идиоты?
1: Ну, типа того, да.
0: Как такого можно?
1: Ну, слушай, я неприятное ощущение вот недавно испытала. Короче, мне пишет моя подруга: «Наташа, ты выставила сторис в WhatsApp». Я говорю: «Что?»
0: О, в WhatsApp? Это что-то новенькое.
1: Я вообще даже не знаю о том, как выставить сторис в WhatsApp.
0: Я тоже, но кто-то делает так, да.
1: Я говорю: «А что?» Она говорит: «Наверняка ты, ну, судя по тому, как выглядит эта сторис, ты не хотела ее выставлять». Я говорю:
0: «О,
1: что
0: нет.
1: там?» Я говорю: «Что там?»
0: Нюцы!
1: Потом
0: дикпики!
1: Я пытаюсь, я захожу в свой WhatsApp, пытаюсь посмотреть типа свою эту сторис, но я не вижу ее. Я говорю: «Маша, присылай мне срочно, что я выставила, срочно!» Она мне присылает, и слава богу, это просто было как бы какой-то, видимо, скриншот или что-то школьной переписки из школьного класса, ну, чата класса.
0: Ничего сверхъестественно криминального.
1: Да, там просто было написано о том, что там, значит, такую-то тетрадку, на такой-то предмет.
0: Абсолютно бытовая какая-то штука.
1: Да, с одной стороны, мне очень сильно полегчало, но тот уровень стресса, который я испытала, отвратительный. Причем я говорю: как убрать это, как это убрать? А я не я первый раз переживала, раз нервничалась, и еще как бы меньше, ну, как бы...
0: А видишь, а если бы ты...
1: Совладать собой.
0: А если бы ты опубликовала это случайной сторис и положила бы еще музыку, например, она танцует под Шаде, то получилось бы piece of art.
1: Это кошмар какой-то. Я понимаю, насколько себя неприятно чувствовал этот молодой человек, когда его комментарий, который должен был...

0: видит только друг, знакомый или кто-нибудь еще стало доступно всем. Это неприятное ощущение.
1: Это неприятно.
0: Да. Но я уверена, только... что мы не единственные, у кого так получилось. Это, слава богу, короче, что-то вот так.
1: Послушай, он лишился только работы. У одного моего друга на Apple Watch в 3 часа ночи показало 200 ударов в минуту. Вот где проблема, понимаете? Берегитесь, друзья, имейте в виду. Большой брат наблюдает.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Stiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Фарш из свинины и говядины 1 килограмм от Forever's 3 евро и 99 центов. Сливочное масло Балтайс 82,5%, 175 граммов, 1 евро и 49 центов. Мороженое Magnum Almond 83 грамма, 1 евро и 15 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.

0: себе. Ну, мы тут просто за эфиром уже с Никитой обсудили. Короче, да, кажется, что у меня есть ощущение, что у меня есть некоторый диагноз, как будто бы я к нему тут дошла. Вообще, ну, СДВГ, наверное, не мое. Но там есть еще синдром рассеянного внимания.
1: И есть что-то... еще новый вайб.
0: Что сейчас еще популярно?
1: Недавно.
0: Депрессии нету точно. Все,
1: недавно я узнал новую крутую аббревиатуру. Итак, давай подведем итоги.
0: Давай.
1: Все говорят про СДВГ, у всех СДВГ. У вас СДВГ?
0: У каждого второго. Если у тебя не СДВГ, ты не мод.
1: Скажите, а у вас не найдется СДВГ? А вы знаете, у меня вот буквально последнее.
0: У тебя так много СДВГ, но поделись уже.
1: Нет, возьмите, я еще куплю. Существует также ОКР. Это обсессивно-компульсивное расстройство.
0: Слушай, ну это похуже. Это что-то такое посерьезнее.
1: Я бы не сказал. Нет? Говорят, у Дэвида Бекхэма ОКР — это настолько щепетильное отношение к всему.
0: А, ой, все, я поняла. Да-да-да. Это, пожалуйста, я тоже, да, из близких я знаю. У кого ОКР? Да-да-да.
1: Это когда, короче, у тебя все полочки подписаны.
0: Да-да, обязательно порядок везде во всем.
1: И не дай бог, не дай бог вы этот порядок как-то посягнете, вам кирдык.
0: Да.
1: Это называется ОКР. А, значит, что появилась новая история.
0: Ну,
1: ГТР, Наталья. Добро пожаловать в мир ГТР. Генерализация.
0: Подожди, это та игра, которую все ждут?
1: GTA это игра, которую все ждут. А GTR это новый вайб.
0: Ну-ка.
1: Генерализация тревожного расстройства.
0: Это что такое? Я такой первый раз слышу.
1: Я тоже недавно
0: срочно
1: первый раз услышал.
0: Срочно читаю синдромы, подожди.
1: Возможно, я даже переврал эту аббревиатуру.
0: Да.
1: Надо закреплять, поэтому я говорю об этом в эфире. Ребят, поправьте, если я там это навертел. Смотрите, генерализация, тревожное расстройство, это когда ты настолько сильно переживаешь за все, что твое критическое мышление превращается в ГТР. Ты генерализируешь тревожность. То есть у тебя во всем пессимистический,
0: так,
1: консервативный,
0: итак, смотри, давай, что
1: плохой
0: нам говорит,
1: расклад.
0: Что нам говорит ЧА, да, синдромы. Постоянно трудно контролировать тревогу, чрезмерные переживания по разным поводам.
1: Это ГТР, верно?
0: Да.
1: Ты сейчас про ГТР рассказываешь.
0: Да, про твою вот это.
1: Короче, смотри.
0: Напряжение
1: ГТР.
0: И раздражительность, проблемы со сном, трудности с концентрацией, физические симптомы, например, учащение сердцебиения, мышечное напряжение, усталость.
1: Ну это все мы.
0: У меня есть
1: это
0: такое.
1: Да, конечно,
0: беру,
1: и у меня тоже.
0: Я беру себе.
1: Хочу

0: сказать, что это незаменимые люди, потому что вот начинаешь какую-нибудь, Наташ, вот начинаешь какую-нибудь штеллу, да?
1: Да, и, назовем так.
0: И у тебя как бы вопрос, выгорит, не выгорит? Для того, что в тебе полно оптимизма, потому что ты антрепренер в этой ситуации, ты как бы ты вдохновлена, ты действуешь, ты энергия. Тебе нужен человек с ГТР, который расскажет тебе все-все-все вероятные негативные исходы твоей вот этой инициативы.
1: 100%.
0: Да, это человек, которого можно, в принципе, нанимать, чтобы он четко заземлял твое мышление с помощью носителей города.
1: Все, друзья, давайте на наш тогда WhatsApp 25037. Наверняка у каждого из нас был синдром, какое-нибудь заболевание, которое мы к себе примеряли. Однозначно.
0: Нихилиссимус окутус,
1: да,
0: друзья.
1: Чуть-чуть. Да. У нас проблемы со сном. Все, у меня, наверное, вот это. А тут у меня депрессия. Здесь, пожалуйста, мы можем использовать ГТР и другие симптомы. Короче, у кого что? У кого СТР, у кого ОКР?
0: КПЖМ.
1: Давайте честно признаваться.
0: Check out the LBC. Straight from the CPT.
1: Если ты полностью здоровый человек, ты тоже, пожалуйста, смело признавайся и говори: слушайте, ребят, хватит уже. У меня, я полностью со здоровой.
0: Если ты здоров, не пиши нам. Вот так, все. Давай, постой в сторонке, наслаждайся.
2: Топ-мьюзик. Песня из топ-20.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта.
1: Ага.
2: Капитализм обманут.
1: Слушайте, я только что было сказано, то, что I'll be waiting. Не нужно. Вот я думаю, что это самое ужасное, что забирает и дни, и недели. У кого-то даже годы нашей жизни. Хватит
2: ваш
1: ждать.
2: Ваш билетик.
1: Действуй прямо сейчас.
2: Это песня контролера. Ваш билетик. Сейчас уже это не очень актуальная песня, но она из 90-х. Это песня контролера, который ходит и говорит... И это троллейбус, 15-й троллейбус.
1: Сейчас Никита рассказывает и показывает конкретно вот такой наглядный пример того, что твоя правда, она никого не интересует, она только для тебя.
2: У каждого свой диагноз, вот что я показываю.
1: У каждого свой диагноз, у каждого своя правда. И поэтому самое главное, что? Чтобы

0: как-то пытались понять хотя бы друг друга или сделать вид на эти 3 часа, что понимаем и принимаем друг друга.
1: А я считаю, что не нужно симулировать или да, или нет. Скажи, как есть, Наталья. Говори четко. Какой у тебя...
0: приятно, я не чувствую давления со стороны. Я не чувствую давления извне, скажу, скорее всего. Да, как здорово и как классно, что сейчас мы находимся все вместе.
1: Мисс Сарказм в эфире. Доброе утро.
0: Главное, не перепутайте буквы. Надеюсь, что все-таки сарказм. Всем доброе утро, друзья. Мы начинаем.

0: Что это было? Что это было?
1: Это... Друзья мои.
0: О-о. Так. Похоже, кто-то может дать ответ на вопрос, что это было. А можете ли это сделать вы?
1: Тебе нужно было первое.
0: Ага.
1: Опа! Так, доброе утро еще раз. У нас есть звонок?
0: У нас звонков сейчас, знаешь, сколько?
1: Так давай уже, поднимай трубку, в конце
0: концов.
1: Дамы
0: и господа, в эфир прямо сейчас, шаркающей кавалерийской походкой, врывается Влад. Давайте с ним познакомимся.
1: Влад, привет!
0: Бонжорно. Так.
1: Влад, hello.
0: Так. 2-5-0-37. Я сбросил все звонки. Влад, дозвонитесь до нас. Дозвонитесь до нас.
1: Ну, итак, ладно, если уже тут сорвалось, то кто же следующий?
0: О, все. Ирина.
1: Ирина, на связи, Ирина.
0: Ирина. Алло.
2: Ирина.
1: Ирочка, Ирочка, по какому поводу ты сейчас набрала номер телефона 2-5-0-37?
2: Виада.
1: Ага.
0: Виада.
1: То есть ты знаешь о том, что сегодня супер выгодный день с Виада? И что только сегодня скидка 15% на все топливо?
2: Именно.
1: Ирочка, ну а ты знаешь, что акция действует только с карты Виада Плюс, а также с приложением Виада Латвия и Лидл Плюс?
2: Вот с Lidl Plus не знала, а с Виадой карточкой, да.
1: Ну вот, Ирочка, каждый день мы говорим и рассказываем о чем-то новом, а сейчас мы рады сообщить тебе о том, что ты своим вот этим вот прозорливым звоночком получаешь подарочную карту на сумму 30 евро от Виада.
0: Мы вас поздравляем.
2: Спасибо.
0: Ирина, что вы в этот момент, что вы в этот момент чувствуете? Вы водите автомобиль, вам нравится или вы подарите эту карту кому-то?
2: Да, конечно, ежедневно вожу автомобиль, поэтому только для себя.
1: А, правильно.
0: А сейчас вы за рулем? Сейчас вы за рулем?
2: Да, за рулем.
0: Ну, по хэндс-фри, конечно, безусловно. Руки у вас на руле, это довольно важно. Ира,
1: Ира, мы тебя поздравляем, да, и напоминаем каждому, не упусти возможность заправить полный бак уже сегодня, потому что только сегодня та самая скидка 15% на все топливо Виада выгодно остановиться.

0: Абсолютно верно. Примерно так же, безусловно, как и то, что скоро для вас заиграет серебро. Angels for Each Other в исполнении Мартин Гаррикс. Heaven on your mind. От несравненных Кайго и Дэна Тиминского. Топ-радио, дамы и господа.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
6: Ко дарите ты вер бриви лидзекли? Ты вар мерии палайс науду вея. Вар айсбрак целюйума, но пирко сен кароту. Вар яр елик дзетя не балтам денам. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem.

0: я хочу дать совет. Шанс не дам, совет дам.
1: Если давай.
0: Вы, если вы чувствуете неудовлетворенность тем, как провели сегодня время, вы можете лечь спать попозже, чтобы попытаться побороть это ощущение недовольства. Это гарантирует, что завтра вы будете чувствовать себя еще хуже. Как тебе советик?
1: Слушай, своеобразно, я не знаю. Вообще, я считаю, что... А мне вообще не нравится слово «бороться». Вот ни с чем не надо бороться. Если есть чувство, значит, нужно его пережить. Не нужно бороться. Не нужно пытаться себя убедить в том, что ты его не испытываешь. Понимаешь? Наоборот. Это, по-моему, корень всех обманов. Ты
0: подожди.
1: Пытаешься убедить себя, что тебя это устраивает. Ты борешься с тем, что ты внутри испытываешь это чувство. Нужно принять его.
0: Борьба, борьбе рознь.
1: Ну как?
0: Я согласен
1: любая
0: с тем,
1: борьба.
0: Что...
1: Это
0: я согласен
1: сопротивление.
0: С тем, я согласен с тем, что мы это слово пихаем куда угодно.
1: Вот. И что в итоге получается у нас?
0: Ну, есть вещи, с которыми особо не поборешься. Вот я, например, сейчас советик давал. Он ведь связан с тем, что люди вообще-то не соблюдают режим дня. Ложатся спать, когда сблагорассудится. В результате невыспаты идут на работу и что-то переживают. Такие... у меня этот ОКР.
1: Слушай, нет, это синдром отложенной жизни, кстати.
0: Еще один.
1: Вот, да.
0: Это получается, синдром отложенной, это СОЖ. СОЖ.
1: Да,
0: синдром.
1: СОЖ. Это потому что, как правило, наш рабочий день забит всеми делами, которые мы должны, обязаны и нам необходимо сделать. И мы совершенно забываем про то, что мы хотели бы. Вот это вот детское ощущение того, как вау, как же здорово о том, что...
0: Японцы очень классно решили эту проблему.
1: Ну как, они смогли.
0: Они пообещали много-много денег победителю турнира по сну.

0: Ты представляешь? В стране восходящего солнца, извините за этот парафраз, в стране восходящего солнца, извините, проходит чемпионат по сну с колоссальным призовым фондом. 100 тысяч евро на наши деньги. Сколько йен, не знаю, но суть в том, что вам дают, Наталья, 90 минут, чтобы уснуть быстрее соперника. И это звучит здорово, потому что, мне кажется, люди, особенно нашей профессии,
1: тебе нужен трекер.
0: Или вашей профессии.
1: Тебе нужен трекер.
0: Трекер ты имеешь?
1: Для того, чтобы подтвердить, что ты точно спишь и не притворяешься. Вот я думаю, как это происходит?
0: У японцев есть трекеры всего. Я повторяю, что речь о японцах. Дополнительные призы достаются тем, кто быстрее всех погрузился в глубокий сон или умудрился заснуть в самой необычной позе. То есть у них еще и номинации есть.
1: Ага.
0: Изощренные ребята.
1: Ага.
0: Есть нюанс, Наташ.
1: Да все... потому что это уже не первый год. Они такие, так, сначала просто человек, который бесконечно работал, да, определенный рабочий марафон, продержался, свалился и победил случайно, совершенно, даже не планируя участвовать в этом мероприятии.
0: А потом они такие,
1: нам нужно теперь, пожалуйста...
0: Короче,
1: что-нибудь изысканное. Задание со звездочкой.
0: Ребятам будут мешать. Более того, есть нюанс.
1: Как?
0: Ты не сможешь, ты не сможешь просто лечь уснуть вот на приятную кроваточку.
1: А, хорошо.
0: Соревнования мечты, переворачивать пингвинов. Нет.
1: А как?
0: Ну, будут громкую музыку, будут орать на ухо, будут бить по кастрюлям скалкой, будут делать что угодно, чтобы помешать тебе уснуть.
1: Но при этом тебя, скорее всего, не трогать.
0: Может, и трогать будут. Задача.
1: Самое важное, чтобы было одеяльце или покрывальце, потому что это вообще психологическое такое ощущение заботы о себе.
0: Я думаю, что и одеяльце тоже не дадут. Под одеялком наш человек может спать в любых обстоятельствах.
1: Я готова участвовать в таком конкурсе. Почему у нас таких конкурсов нет?
0: За 100 тысяч евро я готов тоже. За 100 тысяч евро я готов.
1: Я готова за 90.
0: Ты победила,
1: мы
0: ладно,
1: сейчас
0: хорошо.
1: Сейчас с тобой скинем уже, да.
0: Мне нужна крохотная комиссия за сговорчивость и все. Вот, а вы, ребят, пожалуйста, соблюдайте.
1: Правила дорожного движения и ни в коем случае не засыпайте за рулем. Давай так.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня погода в различных регионах Латвии имеет свои особенности. Страна делится на по-летнему теплую центральную часть, восточную часть, а также прибрежная зона более, назовем ее, свежей. Повсюду усиливается южный ветер, 10-15 метров в секунду, имейте это в виду. Цифры классные, ветер значительный. Елгова-Земгала 26-27 градусов. Ближе к вечеру ожидаются кратковременные дожди. Даугавпилс-Резекне солнечно, 26-27, самый спокойный регион. Осадки мало. В Алмере и Цесисе солнце с облаками, 25-26 градусов. Во второй половине дня, возможно, гроза с коротким ливнем. Лепая Вентспилс, 22 градуса выше нуля. Весь день ветрено, периодически идут дожди. И уже в ночь на четверг зона похолодания и дождей пересечет всю страну. Завтра температура во всех городах упадет до сентябрических плюс 17.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Наташ, ты же еще совсем молоденькая девчонка, верно? Зумерка.
1: Ну, кто-то скажет обязательно, да.
0: Ты зумерка у нас?
1: Да какая, ты чего?
0: Давай проверим.
1: Давай.
0: Представь, что мы снимаем видео. Делаешь ли ты паузу 1-2 секунды, прежде чем начать говорить, чтобы убедиться, что тебя снимает камера, что таймер пошел, кружок работает. Вот это...
1: Слушай, ну...
0: Пауза миллениала есть у тебя? Вшита? Вшита она в твой биос?
1: Я думаю, что да. Я никогда не обращала внимания, но, наверное.
0: Дело в том, что зумеры... Веду себя немного по-другому. Представители поколения Z начинают говорить и двигаться еще до нажатия кнопки.
1: А, уже, да, опережая.
0: Видео получается бесшовным, динамичным и чуть-чуть другим, нежели мы снимаем. Каждый раз, когда ты листаешь ленту и видишь, как на камеру говорят люди, очень часто можно наблюдать бумерскую паузу. Мы ее не очень выкупаем, потому что у нас это нормальная история. Мы застали ранние смартфоны.
1: Подожди, там дело даже не в ранних смартфонах. Там дело еще в том, что до этого тебя снимал какой-то человек, который, как правило, тупил.
0: Короче, все было по-другому.
1: Ты меня снимаешь?
0: Снимаешь?
1: Все? Начинаем?
0: Или давай. Это фото? Опа. Это фото? Фото? Видео? Фото? Что? Что? Где? Пленку? Объектив открой!
1: Да!
0: Семен Семенович!
1: Да, конечно.
0: Мир молодит. Тут интересно...
1: Я что, тебе попугать 4 раза это все повторять?
0: На фестивале Burning Man, вот, ты знаешь, он начался немного раньше обычного.
1: Я хотела когда-нибудь туда все-таки отправиться, но в прошлом году там была, если помнишь, погодная катастрофа. И там в итоге весь этот праздник вообще превратился в какое-то безобразие. Там и
0: вьюги. Но опен-эйр это всегда авантюра. Ты знаешь, как организатор мероприятий.
1: Бедные люди вообще никакого удовольствия не получили за такие-то деньги.
0: Ты очень сильно рискуешь всегда, если ты организовываешь подобное. В общем, у них новый коллапс.
1: Что случилось?
0: Младше 30 лет.
1: Да.
0: Всего 10% посетителей. Остальные старше. Большинство посетителей... Burning Man, это, ну, надо сразу оговориться, что в основном это стартаперы из Кремниевой долины, очень богатые люди, поэтому...
1: Там есть такие, да.
0: Билет стал стоить дороже.
1: Да.
0: Зумерам просто не по карману.
1: Они такие, ребят, давайте вы сами там потусуйтесь.
0: А в результате на рейвы ездят уже представители, как бы, извини, нашего поколения.
1: Так ты поговори с Андреем, который был на Tomorrowland в этом году.
0: Ну и что?
1: Он же сказал,
0: ему?
1: Он говорит, я себя такой молодушкой чувствовал вообще.
0: Остальные все были, да, дяденьки?
1: Да, нормально, нормально. Тут нам, да, 10-20 лет плюс. Так что, с одной стороны, я считаю, что это хорошо. Это наше поколение, оно тусуется тем способом, которым он привык тусоваться. Burning Man уже, ох ты ж, сколько десятков-то лет. Все его знают, и для кого-то это большая мечта. Не вполне легко осуществима, потому что добраться до Америки, в пустыню, подготовиться, все это провести с собой, это, ты знаешь, нужно потратить очень много сил, очень много денег. Ну, все и хорошо, есть наши личные традиции.
0: А молодежь отдыхает на рейвах в наушниках. Ты слыхала про Silent Discos?
1: Конечно.
0: Это такие дискотеки, где каждый в беспроводных наушниках пляшет.
1: Да, самостоятельно.
0: Тебе нравится такая эстетика?
1: Ну, какой-то момент на корпоративах, это был такой определенный бум, но все танцевали, не знаю, как сейчас.
0: Не бум, а бумер.
1: А бумер,
0: правильно говорить, бумер.
1: Да,
0: вот я, например, чувствую себя очень неудобно, когда надеваю беспроводные наушники. Где, спрашивается, провод? Мне, ребят, 40.
1: Куда подсоединять?
0: А вам сколько? Хотите ли вы все еще поехать на Burning Man, учитывая то, что это уже сугубо бумерское мероприятие? Можете не отвечать.

0: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
1: Nē, nē, labāk no mājām.
0: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
2: Man vajag.
3: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
0: Kā? Jau gatavs?
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецы АБТ.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
10: Прямо сейчас.
11: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 20.

0: Наташ, скажи.
1: Да, слушай.
0: Скажи, это, Никит, расскажи про футбол.
1: Давай. Да ты вчера хвастался по поводу того, что начинается Лига чемпионов. Что это важное событие?
2: Я хвастался тем, что, то, что я в материале.
1: Ну, типа того, да.
2: Было дело, да.
1: Угу. Ну, что скажешь, как прошло открытие?
2: Как часто бывает, вот флексишь чем-нибудь, а вечером не получилось посмотреть. Вот,
1: да ладно!
2: Не посмотрел.
1: Но ты настолько бравировал, что вот-вот-вот, все, сейчас это самое важное, что будет с тобой происходить.
2: А я был уверен, что это самое важное, но нарисовались дела поважнее.
1: Да ты что?
2: Да, у меня был большой, очень серьезный телефонный звонок, когда-нибудь, возможно, тему поднимем, угу. Но я доволен. Я доволен результатом вечера. Смотрим результаты.
1: Давай, что по играм?
2: Ну, ключевой матч, это, конечно, мадридский Реал обыграл миланский Интер. Мы с тобой анонсировали эту игру.
1: Да, ты говорил про то, что тренер имел опыт общения с одной командой, с другой, поэтому для него...
2: Да, там тренерская драматургия. Угу. Видно, что мадридский Реал хочет в этом сезоне забрать хотя бы один трофей. В чемпионате Испании им будет посложнее. У них абсолютно монструозная Барселона как главный конкурент. А в Лиге чемпионов могут, потому что кубковый турнир — это немного другая эстетика. Давай посмотрим, что еще. Вчера сыграла Астон Вилла. Астон Вилла — это такая команда, которая звезд с неба не хватает, но действительно крута на уровне, ну, таких второэшелонных команд. Как в этом году им удастся себя показать? Посмотрим. У них в воротах стоит вратарь сборной Аргентины.
1: Что хорошо.
2: Ну, он харизматичный. Больше я ничего об этом... А, ну еще, конечно, Унай Эмери, их тренер. Очень интересные, харизматичные люди оба. И вчера Астон Вилла Брюгге обыграла. Не бог весть, какое достижение, но вот
1: но
2: эфирное время потратили.
1: Событие произошло.
2: Манчестер Сити обыграл Порту, а Боруссия обыграла Вильяреал. Что ты об этом можешь сказать? Давай, отреагируй.
1: Я
2: на,
1: вообще
2: как профессионалка. Боже. Отреагируй на информацию, которая вообще ни о чем здесь не говорит.
1: Ну, я очень рад за тех, кто интересуется футболом, потому что я понимаю, что для них это такое важное начало сезона.
2: Да.
1: В ближайшее время все их взоры, взгляды, эмоции, обсуждения около кулера как раз-таки будут крутиться вокруг этих матчей.
2: Супер.
1: Ну и супер, молодцы ребята, давайте.
2: Мне нравится.
1: Я считаю, что это вообще, знаешь, испытывать страсть к чему-то, это очень круто.
2: Мне кажется,
1: это не все умеют.
2: Мне кажется, что ты очень круто импровизируешь. Это от души. Uh-huh. Давай я тебе расскажу еще один способ, как сделать это покороче.
1: Давай.
2: Его подсказал мне один мой друг, ты тоже его знаешь, он потрясающий медийщик, и каждый раз, когда мне рассказывают, увлеченно рассказывают что-то, в чем я не разбираюсь и разбираться не планирую,
1: да.
2: Я реагирую очень короткой фразой. И как им такое удалось? Берите, друзья, пользуйтесь.

0: дорожную информацию представляет Евролом.
1: О ситуациях на дорогах, пробки в Риге. Все пробки, которые я сейчас буду называть, они до 10 минут. Это на путепроводе Карла Умнигатва. На Ватовом мосту, на улице Каунтима и Лейлэйрбис, там пробка по-прежнему продолжается. Булю и Даугу Гривес тоже до 10 минут. Юрмалсгатва около Ботанического сада по-прежнему небольшое затруднение. Круспилс и Гранита со стороны Круспилс до 10 минут. Со стороны улицы Гранита немножечко поменьше. На Ладгалас пробка осталась только в районе улицы Круспилс. Также уже на подъеме на Южный мост там ситуация немножечко полегче. Поэтому, если вам нужно двигаться в этом направлении, смело этим занимайтесь. На Бривебас и Густава Земгала Гатва там затруднение. На этом перекрестке по-прежнему пробка. Со стороны Бривебас как раз-таки 10 минут. И со стороны Густава Земгала Гатва тоже примерно 10-минутное затруднение. Друзья, прошу вас, будьте внимательны за рулем. И совсем скоро пробки пропадут.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Да такое поздравление, ну и тут грех не прочитать. Поздравьте Шпульку с днем рождения, пожалуйста. Ей сегодня 17, с 20-летним опытом. Приятно, наверное? Я не знаю, меня так никогда не поздравляли. Не знаю. У нас впереди много классной музыки. Точнее, Swedish House Mafia, Happiness is so sad. А также смотрите, что у нас в очереди. Стоит там и ждет. Вот это вот, ой, душевная композиция от Эминема и Рианы. Будем подпевать вместе.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 eiro. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
3: Стоп! Рига стайл.
2: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривимас 96.
4: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Аэрогриль «Стандарт» 29,99. Индукционная варочная панель «Вирпул» 265 евро. Стиральная машина «Горения» на 6 килограммов всего 199 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба «Латвий Смайзник Слейлмайзе» имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisniex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Так. Кликаю на «Посуда и аксессуары». Потом на «Посуда для приготовления еды». Ага, вот он. И сейчас цена всего 49 евро.
8: А ты знаешь, о каком товаре говорит Наташа? Слушай топ-радио в 9.35. По моим подсказкам, найди этот товар на ikea.lv и пришли нам его скриншот.
7: Если ты окажешься самым быстрым, то в конце недели сможешь стать обладателем подарочной карты IKEA на 150 евро.
8: IKEA – новая сниженная цена на более чем 1000 товаров IKEA.

И моментально трек стал мировым хитом. А это именно тот трек, который я обещала вам, что мы обязательно послушаем. Love the way you lie, Риана и Eminem. В общем, моментально стал хитом в США, стартовал, вот прям сразу мощно вот влетел на второе место в Billboard Hot 100, а затем уже 7 недель подряд оставался на первой строчке. Там ему, в принципе, и место 100%. Для Eminem это был уже 4-й хит номер 1 в США, а для Рианы аж целый 7-й. Песню эту написали Eminem, продюсер Алекс Де Кид и певица Скайлор Грей. Ну а вокал Рианы сделал вот припев одним из самых популярных и узнаваемых в поп-музыке 2010-х годов. Поэтому я думаю, что прямо сейчас вы точно будете подпевать. Ну а, кстати, клип, помните? Это же тоже было отдельное целое событие. Там же снялась сама Меган Фокс, вместе с ней Доминик Монаган. Ой, ну красиво было, режиссером был.

0: I Love the Way You Lie.
1: Top Radio.
2: All time favorites.
3: Девочки, вытираем слезы. Хотя чего там их вытирать? Пусть текут. Дайте волю чувствам. Ностальгия. Эмоции.

0: если еще не слышали, зацените очень скоро, через пару минут, а также No Broke Boys, это вы уже знаете. Дисколанти, ты наша, и скоро.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
4: Tik lielas, vislielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide.

появились благодаря этому шоу большими, очень сильно звездными. В общем, это такое воскреснее вечернее развлекаловка, которая выходила на CBS с 48 по 71 год. По сути, да, вот такой вот очень большой проект. Там и музыка, комики, актеры, цирковые номера, опера, танцы. В общем, там было абсолютно всего понемногу. Сам Эд Салливан, он был не творческим человеком, он был вообще, по-моему, просто обычным журналистом, и вот он как бы вот это вот все создавал. В общем, там были и Битлы, которые там для миллионов американцев выступали, и Rolling Stones, The Doors, The Jackson 5, да, это та группа, откуда Майкл Джексон, Боб Дилан, в общем, все были там того времени ребята. Ну, а что я хотела рассказать именно про 9 сентября 56 года. Тот выпуск тогда, на тот момент, посмотрели примерно 60 миллионов человек. Ну, на то время, да, представьте, это около 82% всей телевизионной аудитории США, в принципе, на тот вечер. И это примерно каждый третий житель страны, в принципе. И самое интересное, что сам Эд Салливан до этого не хотел категорически приглашать Элвиса. Но после огромных рейтингов Пресли на других всяких каналах он передумал и подписал его сразу на 3 выступления за 50 тысяч долларов. По тем временам это довольно-таки огромные деньги. А в тот вечер Элвис даже не находился в одной студии с Салливаном. Он выступал из Лос-Анджелеса, а шоу шло из Нью-Йорка. В программе там были его самые главные хиты. Конечно же, и Love Me Tender, Ready Teddy и Hound Dog. В общем, 60 миллионов зрителей в 56-м году, без YouTube, без ТикТока, даже вот без возможности пересмотреть это все. То есть, если ты не увидел, то все, завтра просто слушаешь, как остальные это обсуждают. Такая интересная история 9 сентября произошла. Я решила, что... Ну, кстати, насколько я помню про эту историю, это все шло, конечно же, на черно-белом телике, но, несмотря на это, Элвис все равно оделся ярко. Мне кажется, он был в ярко такой синей рубашке, ему хотелось, чтобы все равно выглядеть круто на сцене, неважно, что там ЧБ. Ему говорили: слушай, вообще белую там надень рубашку, черное что-то, неважно. Он говорит: нет, я выхожу к зрителям, и я должен быть прям красавчик.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода, однако в Курземе во второй половине дня небо затянет облаками и пройдут дожди. Температура воздуха в Курземе сегодня до плюс 21 градуса, в Латгале, восточном Видземе, центральной части страны и в столице до плюс 25. Ветер южный и юго-западный до 6 метров в секунду. На данный момент в столице плюс 20.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Это мы тоже любим. А впереди Love Sensation от Мадонны и Кайли Миног. Кстати, скоро еще поговорим о Стиви Вандере. А от него есть новиночки, новости. А также Beautiful People в ремиксе. Это Эд Ширан и Халид. Услышим скоро. Оставайся с ТОП Радио.
1: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.

0: Бати заметал еще больше. Юрмосгаз 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Мекс, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. Līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības. 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības. 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem. Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā

0: tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
1: Только сегодня на заправках Виада скидка 15 центов на каждый литр топлива. 15 центов скидка на каждый литр топлива с карты Виада Плюс, а также с приложением Виада Латвия и Лидл Плюс. А на Топ Радио только сегодня, услышав этот сигнал, дозвонись первым и получи подарочную карту Виада на 30 евро. Заезжай на Виада, заправляй автомобиль и наслаждайся кофе и вкусной едой.
2: All-time favorites.

Свежая новость. Вот тут объявили буквально вчера. Один из основоположников современного соула и R&B, Stevie Wonder, решил отметить 50-летие альбома Songs in the Key of Life. Довольно так основательно. Новый тур, ребят, от Stevie Wonder. И не просто он сыграет несколько хитов, а на каждом концерте он собирается исполнить весь альбом целиком. Тур стартует 13 октября в Бирмингеме, пройдет по Европе и США и закончится 19 декабря в Лос-Анджелесе. Всего 18 концертов. Сам альбом вышел у него в 76 году. Принес Стиви на тот момент его третью Грэмми за альбом года. А внутри там что? I Wish, который играет прямо сейчас. Isn't She Lovely? Sir Duke. As и многие другие, и я уверена, что большую часть этих композиций вы очень хорошо знаете. Причем Wonder не просто пел, он написал и спродюсировал почти весь материал, сделал аранжировки, сам сыграл на большинстве инструментов, в общем, такой очень большой музыкант. В общем, через 50 лет теперь будет исполнять все это целиком на сцене. Очень такой длинный способ сказать «да, альбом получился хороший». Дослушаем Стиви и его «I Wish». Очень классный, позитивный трек. Один из моих самых любимых у Стиви Wonder. Ну а сразу же после в эфире прозвучит один из тех современных артистов, который, как и многие, в какой-то мере вдохновился Стиви.

вы чувствуете, да, наверное, кто еще вдохновился в стиле? Я прям слышу, что взял отсюда Майкл Джексон, что взял Джастин Тимберлейк, Бейонс.

0: нашего конкурса «Виады». Алло! Алло, алло, алло, алло!
1: Алло, здравствуйте!
0: Привет, привет, как зовут?
1: Женя.
0: Женя! Представляешь, Жень, у меня еще есть другие Жени записанные, которые после тебя звонили. У нас просто, у нас какое-то сборище Жень. Я не знаю, честное слово, с тобой, мне кажется, я общаюсь впервые. Не помню. Мне кажется, не общались.
1: Общались?
0: Ой, да. Ну ты у нас не записан. Прости, пожалуйста, Жень. Ну, хорошо. А теперь запишем, что ты у нас победитель конкурса «Виады». Я тебя поздравляю. 30 евро подарочная карта от них тебе летит в карман. А точнее, ну, ты ее получишь немножко по-другому, но будет она у тебя скоро в кармане. Я тебя поздравляю.
1: Спасибо.
0: Слушай, я тебе еще расскажу, не только тебе, а нашим остальным тоже слушателям, что сегодня очень выгодный день с Виада. Сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция действует с картой Виада Плюс, а также с приложениями Виада Латвия и даже Lidl Plus. В общем, такая хорошая возможность заправить полный бак именно сегодня.
1: Отлично.
0: Вот, супер. Хочешь передать привет кому-то, Жень?
1: Просто всем привет, хорошего дня.
0: Спасибо. Это самое лучшее пожелание. На самом деле, плюс просто у всех будет хороший день, и у тебя тоже, Жень. Спасибо, что дозвонился.
1: Спасибо.
0: Пока-пока. Чао-чао. Сегодня супер классный выгодный день. Еще и слушать топ-радио. У каждого ведущего будет такая возможность подарить кому-то из вас подарочную карту на 30 евро от Виада. Просто нужно услышать и поймать нужный сигнал.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода, однако в Курземе во второй половине дня небо затянет облаками и пройдут дожди. Температура воздуха в Курземе сегодня до плюс 21 градуса, в Латгале, восточном Видземе, центральной части страны и в столице до плюс 25. Ветер южный и юго-западный до 6 метров в секунду. На данный момент в столице плюс 20.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

еще одна тема, которую я не могла с вами не обсудить. Можно было оставить на завтра, осталось немного, но мне хочется. PlayStation сегодня отмечают 31 год в Америке. И есть тут такая интересная история. 9 сентября именно, да, это вот сегодня, но в 95 году первая PlayStation поступила в продажу в Северной Америке. Стоила она $299. А начиналось все вообще с того, что Sony собирались сделать CD-систему вместе с Nintendo. И сотрудничество развалилось. Sony в итоге решили создать собственную.

новую консоль. Риск был приличный. Рынок тогда контролировали Nintendo и Sega, помните? Конечно. А Sony вообще была новичком в игровых приставках. В результате первая PlayStation продалась тиражом более 102 миллионов штук. Ну, нормально вообще? Это же, ну как? Слушайте, $299 на тот момент, это же очень большие деньги. Да даже сейчас, ну, в принципе, это не маленькая сумма. А откуда столько богатеев в этом 95-м году? Вообще конкурирующая Sega Saturn на тот момент в США стоила $399, то есть на $100 больше. А на презентации PlayStation представитель Sony вышел на сцену и произнес практически всю свою речь одним числом. Каким, ну вы поняли, 299. И ушел. Просто вот обожаю, когда люди немногословны в своих разговорах, а в этом случае в презентациях. Супер! Вы наверняка помните свою первую игровую приставку. Это PlayStation, это Sega, это Dendy. Такая тоже была. Может, вообще ничего не было и ходили играть к тому самому другу, у которого было очень много друзей. Я вот лично ходила. Ладно, оставляю вас с вашими воспоминаниями. Передаю ваши колонки в руки Сергея Литвинова. Он будет с вами ближайшие 3 часа. И много музыки. Все, услышимся завтра. Классного дня. С вами была Розанна. Пока.

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый

0: MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Оплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: 7Bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7Bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
4: Aļai produkti. Mēs esam kopā ar klientu IKUS soļa.
5: Atvaino.
4: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
5: Varam.
4: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
5: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
4: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. Aļai produkti LV strādā ar prieku.

0: Иван Ми рассказывает о поиске утешения, надежды и душевного тепла в трудные времена, когда человек понимает, что он не идеальный герой, но солнце все равно светит для него. Сегодня для нас всех, ребята, не только светит солнце, но и раскаляется воздух. Для этого времени года это круто и даже, я бы сказал, необычно. Всем отличного дня. Это у нас уже получается среда, середина рабочей недели. И скоро у нас очередные выходные.
1: За хитом
2: «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом
1: на ТОП-радио.
0: При такой погоде не грех и послушать летнюю тему. «Самолава».

С очень интересной композицией познакомился на этой неделе от Киано Сильва. Это немецкий диджей и продюсер, он здесь главный. Выпустили 4 апреля 2025 года композицию под названием «Dance with the Devil». Вместе с ним здесь Сикс, французский диджей и продюсер, известный своей смесью электрохаус и поп. А вокал здесь принадлежит Тодда Лавью, за которым стоит норвежская певица и автор песен. Несмотря на это название, «Танцую с дьяволом». Речь не буквально о дьяволе, это скорее метафора, а речь про опасное состояние, когда ты понимаешь, что движешься по скользкой дорожке, но становиться уже трудно. Встречаем впервые здесь на Топ Радио в рубрике «Не звучит» песню, которую в 25-м не заметили.

0: нас в топ-20 топ радио, как в Формуле-1. Есть дивизион первый, есть второй и даже третий. Есть те, кто постоянно борется за победу, за высокие позиции. Есть средняя группа, а есть группа, которая болтается внизу и буквально борется за выживание и с теми, кто может прийти и их заменить, то есть с претендентами. Джоэл Кори, Whisper, классная песня, но она как раз из третьего дивизиона. Вверх на одну строчку, 3 недели в нашем топе.
1: 19-я позиция.
0: За 3 недели были показаны следующие результаты. 17-е, 19-е и 20-е места. Так что нравится, голосуйте, иначе можем очень быстро потерять эту песню, потому что претенденты не дремлят. У нас история. Ровно год назад на этом 19-м оказался Рахим и Нюша. Не бойся, вниз на 9.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

It is the

Солнечный трек для отличного настроения в прекрасную погоду. Rio After the Love. Совсем скоро у нас новости спорта. Формула-1, футбол, Лига чемпионов.

поговорить о спорте. У нас есть Формула-1, Лига чемпионов. Давайте первым делом поговорим о футболе. Подведем итоги и поговорим о том, что сегодня может быть. Дадим какой-то свой прогноз, пофантазируем. Естественно, не без опирания на то, что мы уже знаем такую статистику. Внутренние чемпионаты уже идут у команд. Есть результаты, поэтому из-за этого можем сделать какую-нибудь интересную подборку того, на что мы можем рассчитывать сегодня вечером с своего экрана. АЕК и ЛАСК 1-0. Вчера Брюгге Астон Вилла 2-3. Дортмундская Боруссия одержала напряженную победу над Вильяреалом 3-2. С таким же счетом Бетис одолел Лиль. И Лили заканчивали матч в меньшинстве. Манчестер Сити, Порту 2-0. Ну и Реал Мадрид с Интером сыграли 2-1. Причем это, как я и говорил, оказался достаточно напряженный матч. После этой песни мы начнем говорить о сегодняшних встречах.

Барселона Фейенорд. Лига чемпионов. Барселона начинает еврокубковый путь дома и подходит к этому матчу в отличном настроении команда Флика. Я уже рассказывал, выиграла все стартовые матчи чемпионата своего внутреннего. И Фейенорд при этом пока не проигрывает в Нидерландах. Но в кубках у команды серьезные проблемы с выездными матчами. И, возможно, сегодня будет повторение. Штутгарт Викинг тоже 19:45. Штутгарт возвращается в Лигу чемпионов после годичного перерыва. А норвежский Викинг приезжает в Германию на серии... из-за 5 матчей без поражений. Тоже пока что прекрасно все у этих команд. Ливерпуль-Атлетика 22:00. Вот это уже серьезная проверка. Ливерпуль начинает новую европейскую кампанию на Энфилд. При том, что у них тоже новый тренер, как и у Реал Мадрид. Атлетика после болезненного поражения от Атлетика. Атлетико-Атлетика. Они не играли сами собой. В общем, будет особенно мотивирован Атлетико после поражения от Атлетика. Тут главное не путать. В общем, будет интересная игра. 22:00 Наполи-Арсенал. Это один из главных матчей вообще этого и дня, и вечера. Арсенал подходит к этой игре гораздо увереннее. Команды хорошо начали сезон и пропустили всего один мяч в чемпионате. А вот Наполи... Я вижу, что буксует. Плюс у итальянцев есть кадровые проблемы. ПСЖ Слован Братислава в 22:00. На бумаге самая очевидная пара вечера. ПСЖ начинает защиту своего титула в Лиге чемпионов и принимает Слован дома. При этом парижане неожиданно слабо начали чемпионат. После 3 туров они еще ни разу не выиграли. У них, по-моему, только 2 очка. То есть 2 ничьи, 1 поражение. Ну и Спортинг Галатасарай тоже в 22:00. Здесь все гораздо интереснее. Спортинг принимает чемпионов Турции и дома считается фаворитом. Но Галатасарай, сами понимаете, команда, которая умеет превращать большие европейские матчи в настоящий пожар. Поэтому вполне возможно, кому-то придется бегать сегодня не с...

Заканчиваем этот час музыкально, классно. И плюс ко всему с новостями спорта Формула-1. Повреждение силовой установки болида пилота Феррари Шарля Леклера, полученные в результате аварии на Гран-при Италии, оказались менее серьезными, чем ожидалось. Болид SF26 не требует замены шасси, а силовую установку можно продолжать использовать. Окончательная оценка, конечно, будет возможна только после полноценной работы под нагрузкой на трассе уже в эти выходные в Мадриде, однако первые результаты оптимистичны. Шасси SF26 тоже не получил сильных повреждений, и не требуют замены. Это тоже очень важно. А вот коробку передач заменят, но без штрафа. И последнее. Руководство Феррари может провести оценку работы руководителя команды Фредерика Вассера. После неудачного выступления на домашнем Гран-при Италии. Для Италии, для Феррари, конечно же, это очень болезненное выступление было, где они не смогли подняться на подиум. После гонки в Монце давление на Вассера усилилось. Отдельной проблемой называют отношения двух пилотов на Гран-при Италии. Хэмилтон во время квалификации выразил недовольство отсутствием взаимодействия со стороны Леклера, а после гонки заявил о необходимости перемен Феррари. При этом издание, которое об этом рассказывает, подчеркивает, что британец не призывал напрямую к увольнению Вассера. Хэмилтон считает, что именно руководитель команды должен использовать свои полномочия для устранения проблем внутри Феррари. В материале также ставится вопрос о том, должна ли Скудерия была заранее установить правила взаимодействия между пилотами. Леклер недавно подписал новый долгосрочный контракт с Феррари, и, соответственно, сложно его выгнать, если вдруг что. Тогда как Хэмилтон в 26-м году, в принципе, пока без долгого контракта, но заметно прибавил по сравнению с предыдущим сезоном и уже обыгрывает Леклера. В общем, сложная ситуация в Феррари, как, собственно, все время с 2007 года, когда последний раз титул брал Кими Райконен. После этого они взяли еще в 2008 году Кубок конструкторов, и на этом все.

0: Латвии час дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы

Суставы движутся вместе с нами, но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex – движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex – движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Трек называется Beautiful, который открывает новый час, новый хит за хитом. Сегодня можно поздравить всех красивых людей, то есть всех нас, потому что красота — понятие субъективное, как понимаете. Сегодня 9 сентября во всем мире отмечают Международный день красоты. И для одних человек действительно может быть красавчик, для других просто хороший, приятный человек. Это тоже, я считаю, своего рода красота. Праздник появился по инициативе Всемирного комитета по косметологии и эстетике Сидеско. Косметике тысячи лет. Макияж когда-то был не только, кстати, женским. В 20 веке косметическая индустрия сильно изменилась. Идеал красоты постоянно меняется. А самая универсальная косметика — это ваша улыбка.

0: Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
0: За пультом
1: Сергей Литвинов.
2: Так что хотите быть красавчиком, просто улыбайтесь. Здравствуйте, хотел пожелать своему напарнику, близкому другу, удачного полета домой. Удачи!

рубрика не звучит здесь, мы послушаем того, кто начал активно последние вот полтора года заходить в наш топ-эфир. Это Ибен, который доходил даже с первой песни, с которой он попал к нам в топ-20, до первой тройки на третье место. Забирался с Hello. В этом году в годовом чарте мы его услышим. Я уверен, что он в топ-50 попадет. А сейчас мы с Джеймсом послушаем Paradise, композицию. Это электронные, оба электронные артисты, но еще Джеймс вокал. Говорят, что для счастья нужен рай, но, возможно, все гораздо проще. Нужен человек рядом, и место уже не так важно.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl стоит того.
4: Только сегодня на заправках Виада скидка 15 центов на каждый литр топлива. 15 центов скидка на каждый литр топлива с карты Виада Плюс, а также с приложением Виада Латвия и Lidl Plus. А на топ-радио только сегодня, услышав этот сигнал, дозвонись первым и

0: Участница нашего хит-парада Мадонна Денситерия с 6 на 13, 6 недель в топе. Шестое место было самым лучшим результатом, которое она показала как раз неделю назад. Будет ли реабилитация этой неделе в эту пятницу? Узнаем 11 числа. Мы погружаемся с вами в историю и видим, что на 13 месте 2 года назад у нас появилась новинка от нашего местного диджея XDBase. И назвал трек он очень просто «Мальта».
1: 13-я позиция.
0: Я тогда еще не знал, что в 25-м году, спустя ровно год, буду в это время на Мальте.

0: версия самых горячих хитов танцевальной музыки,
1: тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
2: ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: автомобильная отрасль Европы теряет прежнее могущество, и для Германии это уже не просто тревожный сигнал, а реальная угроза массовых сокращений. По словам экспертов, континент рискует остаться без глобального лидерства, что бьет по макроэкономике в целом. Так что скоро разберемся в этом часе, что происходит и сможет ли Volkswagen выбраться из кризиса.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня довольно солнечный день, более облачно в Курзуме. В течение дня в центральной части Латвии могут образоваться дождевые облака и расползтись по большей части Латвии. В итоге мы получим ближе к вечеру и вечером кратковременные дожди, возможно гроза, порывы южного ветра до 10-15 метров в секунду. Во время грозы они могут быть сильнее. Температура воздуха по Курзуме 20-25, по Земгале 25-28, 24-27 в Латгале, Бизме 23-26. В столице Латвии, в Риге, солнце временами будут закрывать облака, ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер у нас южный, умеренно сильный, а его порывы могут достигать 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 27 градусов. Завтра в четверг будет совершенно другой день. Облачная и пасмурная погода. Самые обильные затяжные осадки ожидаются в Латгале. Дожди по Латвии возможны уже с самого раннего утра. Температура воздуха будет от 13 до 18 тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: А ну-ка, ну-ка, кто к нам в эфир попал?
1: Алло, здравствуйте, Рамис.
0: Добрый день! Рамис?
1: Рамис.
0: Рамис, я вас поздравляю.
1: Спасибо, спасибо.
0: Это не кино, это прямая реальность. Как ваш день проходит?
1: Хорошо, прекрасно, солнечно.
0: Солнечно, чем занимаетесь?
1: Работаем.
0: Я вам желаю удачи. Сегодня вы выигрываете подарочную карту на автозаправочную станцию Виада на 30 евро. Целый день слушаете это радио или только подключились и вот так повезло?
1: Каждый день.
0: Я очень рад. Спасибо вам большое за это. Что еще могу пожелать? Чтобы эта неделя поскорее закончилась, рабочие и пришли выходные. У вас же есть выходные, правда?
1: Есть, да.
0: Ну вот, и если будет погода, как раз на эти 30 евро еще дополнительно можно заправить и куда-нибудь съездить, отдохнуть, погулять. Спасибо за ваш звонок. Сейчас, погодите, я запишу ваш номер телефона. Все отлично, все сделал. Да. На этот номер, я думаю, что вы знаете, придет сообщение и...
1: Да.
0: Собственно, получите то, что заслужили, позвонив первым сегодня сюда на топ-радио. Спасибо вам большое.
1: Хорошо.
0: Всего доброго. Не отвлекаю. Удачи, хорошего рабочего дня. Это был победитель в «Хит за хитом». Но это еще не все, потому что будет Лина, потому что будет Артем Демьяненко. Они тоже разыграют подарочную карту на 30 евро от Виада. Сегодня с самого утра мы разыгрываем подарочные карты. И плюс ко всему, ну если так получилось, так случилось, что удача оказалась не на вашей стороне, она может оказаться на вашей стороне, если посетите Виаду, потому что там только сегодня до конца этого дня, да хоть поздним вечером, но приезжайте, с скидка на топливо 15 центов с 1 литра. Акция действует с картой Виада Плюс, а также с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упустите эту возможность. Если вдруг нет карты Виада Плюс, ее можно сделать на месте и сразу же получить скидку 15 центов на все топливо. Это и дизель, это и бензин, это еще и удачи вам за рулем. Сейчас это очень актуально. Это скидка и, собственно, эти подарочные карты. Ловите удачу. Хорошей вам музыки прямо сейчас от «Эй».

Аляске автопром оказался в непростой ситуации, и пока Volkswagen пытается выбраться из кризиса, мы все еще помним Dieselgate, там они оправились, но здесь у них новые испытания, новый вызов. Китайский производитель уже подбирается к европейскому рынку все ближе. Я вообще не исключаю, если у нас завод даже появится. Но мы не расстроимся, будут рабочие места дополнительные. В общем, эксперты считают, что автомобильная промышленность Европы постепенно теряет свои позиции в мире. Один из главных примеров – Volkswagen, по которому мы прямо сейчас с вами пройдемся. Компания выпускает около 9 миллионов автомобилей в год. Но при этом на нее работает примерно 680 тысяч человек. Для сравнения, Toyota производит примерно столько же машин, но сотрудников у нее почти в два раза меньше. Соответственно, на этой компании проще и легче. Плюс ко всему, Toyota чаще выбирают, то есть

значит, покупают, чем Volkswagen. Хотя, опять же таки, все зависит от региона и страны. Получается, Volkswagen обходится слишком дорого. Ситуацию усложняет переход еще и на электромобили. Такие машины проще производить, чем ДВС, поэтому для их сборки требуется меньше работников. А спрос на бензиновые и дизельные автомобили еще при этом продолжает снижаться. Особенно тяжело Германии. Там дорогая рабочая сила, дорогое электричество, и поэтому производство постепенно переносят туда, где дешевле. Это и Польша, это и Словакия, что я на прошлой неделе рассказывал. При этом китайские автопроизводители, к которым мы придем в следующем часе, активно заходят в Европу, ничего их не останавливает, и уже строят свои заводы. Тому пример Болгария и, по-моему, Венгрия. Так что немецким автогигантам сейчас приходится очень сложно, и надо перестраиваться достаточно быстро, пока есть еще вот такая возможность и окно. И пока Volkswagen считает расходы, китайцы, как мы видим, считают, сколько еще заводов построить в Европе. А в следующем часе я расскажу о том, как китайские электромобили блеснули в краш-тестах Euro-NCAP. Это еще один гвоздь в гроб для немецких автопроизводителей от китайцев. И Mercedes пригрозил закрыть заводы, если персонал откажется перерабатывать.

0: Латвии 2 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: прошлом часе, ровно час назад, я рассказывал, что сегодня отмечает мир неофициальный праздник День красоты. Стоп-радио это можно делать каждый день в течение всего года. У нас есть красивая музыка. Не только хитовая, но и красивая. А если она красивая, то и хитовая она, пожалуй. А сегодня еще и... Давайте я сначала подведу к этому. Вообще привычки бывают очень у нас разные. Вот кто-то привык рано вставать, я поздно ложиться привык. Кто-то привык откладывать все на завтра, а кто-то уже настолько наоткладывался, что в итоге начал свою жизнь новую, да? Не замечая этого. Сегодня отличный день, чтобы придумать себе новую привычку. Дело в том, что сегодня, 9 сентября, отмечается необычный, неофициальный праздник тоже. День изобретения новых привычек. И сегодня у нас есть прекрасная возможность придумать себе новую привычку. Желательно, чтобы она была полезная, никому не вредила, в том числе и нам. Например, каждое утро делать зарядку, больше ходить пешком, особенно с этими ценами на топливо. Сначала больно, да, так как приходится себя заставлять, потом действие становится привычным, а через некоторое время мы уже делаем его практически автоматически.
1: За хитом
2: дневной эфир с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Лично я так себя приучил каждое утро выпивать стакан теплой воды, будить таким образом свой желудок. Теперь без этого правильного ритуала не мыслю свое утро. Так что всем здоровья и здоровых привычек слушать Топ-радио.

AM. 2 PM. Робин Шульц. У нас просто 23 часа или 12 часов дня. Полночь 00. 13 часов 10 утра. Но кто-то благодаря этому треку узнал, что есть AM 2 PM. Эту песню можно передать привет всем тем, кто далеко-далеко от нас, от Латвии, живет. У нас рубрика не звучит. Свежий релиз 26-го года появляется прямо сейчас на радио «Горизонте». Максим Круженков уже неоднократно нам завозил сюда в наш эфир свои треки. И это артист, продюсер, автор песен. Не верите ему, зайдите на его инстаграм-страничку, он прям о себе так и рассказывает. А название трека, который мы послушаем, довольно точно передает настроение. Трек называется «Между нами осень». Осень становится метафорой отношений, которые находятся между прошлым и настоящим. Здесь больше атмосферы ностальгии, прохлады и воспоминания о человеке, чем какого-то драматического сюжета. Время для попадания в наш эфир этого трека, мне кажется, сейчас практически идеальное, так как у нас начало сентября, начало осени, прекрасной осени. Между нами.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 €. Atlantijas vaša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi. Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Комфорта эксперты.
1: В кассе Нугай выгодные цены каждый день. Стул в столовую серый или зеленый 29,99. Коврик из искусственного кроличьего меха 6,99. Виброплатформа, тренажер всего 69,99. Кассе Нугай. Предложение действует в магазинах Кассе Нугай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Crave Night пидава. Для конец.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: хит-парада. James Hype, 17-я строчка. Все никак не может вернуться в первую десятку. Он начинал очень сильно на 6-м месте, но 2 недели подряд уже 17-й. 10 недель в топе.
1: 17-я позиция.
0: Прощаемся с этим треком, ну, по крайней мере, в хит за хитом сегодня. И встречаем, что интересно, 2 года назад тоже. 2 неделю подряд на 17-м проводил другой уже трек, конечно же. I Like It, Alessa и Nate Smith.

0: скоро автомобильные новости. Конфликт между руководством Mercedes и производственным советом вышел на новый уровень. Компания пригрозила закрыть немецкое предприятие в Германии, если план сокращения затрат на персонал так и не утвердят. Ну а китайские автопроизводители громят на краш-тестах европейцев. Новую, например, Geely и другие модели разбили на краш-тестах, и они там блеснули результатом. Сейчас прогноз погоды, музыка и автомобильные дела.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня довольно солнечный день, более облачно в Курзуме. В течение дня в центральной части Латвии могут образоваться дождевые облака и расползтись по большей части Латвии. В итоге мы получим ближе к вечеру и вечером кратковременные дожди, возможно гроза, порывы южного ветра до 10-15 метров в секунду. Во время грозы они могут быть сильнее. Температура воздуха по Курзуме 20-25, по Земгале 25-28, 24-27 в Латгале, Бизуме 23-26. В столице Латвии, в Риге, солнце временами будут закрывать облака, ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер у нас южный, умеренно сильный, а его порывы могут достигать 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 27 градусов. Завтра в четверг будет совершенно другой день. Облачная и пасмурная погода. Самые обильные затяжные осадки ожидаются в Латгале. Дожди по Латвии возможны уже с самого раннего утра. Температура воздуха будет от 13 до 18 тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: 5 звезд Евро NTAP одновременно для трех китайских электромобилей – событие примечательное. Высшую оценку безопасности эксперты выставили моделям Aion UT, Geely E2 и Leapmotor B05. Впрочем, максимальный рейтинг не отменяет целого списка претензий к отдельным системам и эргономике. У Aion UT главным раздражителем для испытателей стал мультимедийный интерфейс. Почти все управление завязано на центральном тачскрине, а распознавание ограничительных дорожных знаков время от времени ошибается. Нет в списке опций и системы, которая обнаружила бы ребенка, оставленного в машине. Geely E2, наоборот, получил высшие оценки за традиционные физические кнопки и встроенный детектор маленького пассажира. Правда, автоматическое экстренное торможение на отдельных сценариях работало с перебоями, что слегка подпортило общее впечатление. В испытаниях на боковой удар о барьер и столб Leapmotor B05 показал наивысшие результаты. Автономное экстренное торможение у него тоже не вызвало вопросов. Минусы нашли в другом. Недостаточное количество физических клавиш для медиасистемы и отсутствие адаптивной защиты для пассажиров разного роста. Однако результаты ясно демонстрируют, что китайские автопроизводители по-прежнему прилагают значительные усилия, чтобы соответствовать высоким стандартам, ожидаемым европейскими потребителями.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

У компании Mercedes назревает серьезный конфликт с работниками в Германии. Компания фактически пригрозила закрыть один из заводов, если сотрудники не согласятся серьезно сократить расходы на зарплаты. Руководству нужно, чтобы сотрудники работали дополнительно 5 часов в неделю без увеличения зарплаты. Кроме того, компания хочет усилить контроль над различными выплатами и бонусами, включая рождественские и праздничные. Ну а если договориться не получится, Mercedes рассматривает другой вариант – построить новый завод в Восточной Европе, а немецкое производство взять и закрыть. Причем последствия могут почувствовать не только сотрудники самого Mercedes. Под угрозой окажутся и компании, которые поставляют комплектующие для немецких заводов автогиганта. Получается, в любом случае достаточно жесткий сценарий. Либо немецкие сотрудники соглашаются работать больше за те же деньги, либо производство может постепенно отправиться туда, где рабочая сила обходится дешевле. Классика – то, что для одних неприемлемо, для других может оказаться хорошей новостью. Так и живем. Как живет Лина Исаева и готова ли она отправиться подрабатывать на завод Mercedes, если они придут, к примеру, в Латвию и построят его здесь? Спросите у нее через несколько минут. И, конечно же, она отправится туда, если отправится не механиком и конструктором, а моделью. Главное, чтобы была такая вакансия у Mercedes. Вакансия радиоведущего завтра с 12 до 15 заполнится моим голосом. Пока.

0: Латвии 3 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

это все просто приснилось, и мы по-прежнему где-то в августе. Ну и прекрасно, раз лето решило ненадолго вернуться к нам. Вопросов мы задавать не будем, просто наслаждаемся моментом, погодой и нашей с вами компанией.

тройками. Три желания, три попытки, три части у идеальной истории. Видимо, в числе три действительно что-то есть. Вот и мы на Топрайзе уже традиционно поддерживаем эту магию числа три. И следующие песни анонсируем.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Уровень АВТ.
3: Только сегодня на заправках Виада скидка 15 центов на каждый литр топлива. 15 центов скидка на каждый литр топлива с карты Виада Плюс, а также с приложением Виада Латвия и Лидл Плюс. А на ТОП Радио только сегодня, услышав этот сигнал, дозвонись первым и получи подарочную карту Виада на 30 евро. Заезжай на Виада, заправляй автомобиль и наслаждайся кофе и вкусной едой.
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

буря. Она началась еще 8 сентября. Солнечный ветер разогнался примерно до 600 километров в секунду, и буря усилилась до уровня G2. Что все это значит, я понятия не имею, но, наверное, это очень серьезно. Но есть хорошая, понятная человеческая новость в том, что пик уже позади, и сегодня активность должна постепенно снижаться, а к 11 сентября все должно успокоиться совсем. Магнитные бури могут создавать помехи для GPS и некоторых систем связи. А вот, кстати, с самочувствием все не так однозначно. Потому что некоторые люди в такие дни жалуются на головную боль, усталость, сонливость или скачки давления. Но убедительных научных доказательств, что именно магнитная буря является причиной этих симптомов, пока что нет. Так что нечего на магнитную бурю пенять. Если сегодня чувствуете себя немного не в ресурсе, не надо так спешить обвинять солнце. Потому что все-таки сначала я бы проверила более земные причины. Выспались ли вы, поели ли вы хорошо и сколько сегодня уже выпили кофе. Потому что во всем важна мера.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно ясная погода, за исключением Курзема, где во второй половине дня небо затянуло облаками и идут дожди. В Латгале, восточном Видземе и центральной части страны переменная облачность и до плюс 25 градусов тепла. Ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

хорошо когда-нибудь. Одна новость есть сегодня не самая приятная, потому что психологическую отметку в 2 евро за литр теперь преодолел и 95-й бензин. Дизель сделал это еще на прошлой неделе. Ну и причина, как всегда, одна и та же. Рост цен на мировых рынках, сокращение поставок и подорожавшая доставка. В общем, заезжать на заправку сейчас тот еще аттракцион для нервной системы. Но есть и вторая новость, хорошая. И именно сегодня мы разыгрываем подарочную карту от Виада, и она как никогда кстати. Ну а механика конкурса простая. Услышали в эфире рев мотора, где-то там между песнями или в песне прям. И сразу звони мне в студию по номеру 25037, и кто дозвонится первым, тот и заберет подарочную карту. А при нынешних ценах на топливо, друзья, этот рев мотора сегодня звучит практически как звон момент. Момент. Один момент и звон монет. Зазвучит, в общем, слушаем рев мотора у нас в эфире и звоним мне в студию. Когда это будет, не знаю. Будьте внимательны.

0: Латвии 4 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

0: Бесконечный рев и звонки уже сыпятся просто мне на телефон. И вот у нас уже есть тот, кто был первым. Привет!
1: Здравствуйте!
0: Ой, привет! Как тебя зовут?
1: Катя.
0: Катя, очень приятно. Меня зовут Лина. Что же ты слышала в нашем эфире только что, что тебя сподвигло набрать наши заветные 7 цифр? 8-8.
1: Звук двигателя.
0: Да, совершенно верно. Я тебя поздравляю. Ты выигрываешь подарочную карту на Виада на 30 евро, потому что сегодня супер выгодный день. С Виада только сегодня скидка 15% на все топливо. Акция действует с карты Виада Плюс, а также в приложениях Виада Латвия и Лидл Плюс. Так что не упусти возможность заправить бак уже сегодня. С Виадой выгодно всегда. Катя, у меня к тебе вопрос. На что потратишь сэкономленные деньги?
1: Добавлю еще топливо.
0: Еще топливо. Это правда. Куда там мы на 30 евро уедем? Но тем не менее, и это тоже очень выгодно и тоже очень приятно всегда, правда?
1: Да, конечно.
0: Отлично, Катя. Сколько у тебя сейчас в баке? Осталось.
1: Полбака.
0: Ну, вот и хорошо. Кстати, на 30 евро, думаю, вполне себе можно его будет довести до полного состояния. Но там уж как выйдет. Спасибо тебе, что дозвонилась. Была самой шустрой. Отличного тебе дня. Участвуй еще в конкурсах ТОП-радио. Ну, а мы, друзья, продолжаем. Газуем по полной вместе с Зи.

0: Nē.
1: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Размер имеет значение.
3: Смотри, для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для...

0: для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно!
2: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
3: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.

Фатим заметал еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

о том, как искусственный интеллект внезапно оказался соучастником ограбления. Причем, к сожалению, для того, кого ограбили, весьма полезным. Четверо французов решили ограбить роскошный дом в Австралии. Но самое интересное в этой истории, как они его нашли. Дело в том, что хозяин дома выкладывал в соцсети фотографии своих дорогих вещей, а заодно и невольно показывал детали вокруг на фоне. И вот злоумышленник

дальше, согласно материалам дела, один из грабителей использовал чат GPT. Он показал ему фото заднего двора с бассейном и теннисным кортом и с его помощью вышел на нужный адрес. Угу. После этого дом ограбили. Вынесли украшения, дизайнерские сумки и часы. Правда, самих грабителей через несколько дней задержали в каком-то общепите. В общем, раньше нам говорили, не выкладывайте в соцсети, что уехали в отпуск и что дом оставили пустой. А вот теперь, видимо, следующий уровень. Нужно внимательно смотреть, что вообще попадает на задний план ваших фотографий. Но, кстати, если очень хочется что-то выложить, то фон-то на этих фотографиях тоже можно заменить с помощью искусственного интеллекта. Пользуйтесь, не благодарите. Но вот и у человечества получило еще один полезный урок. А искусственный интеллект, похоже, тоже получил важный урок в том, что сначала нужно уточнять, зачем вообще человеку понадобился этот адрес. Ой, в какое непростое время мы живем. Ай!

на американский лад. Ну что ж, из Канады прилетел ответ. В одном из кафе Оттавы кофе «Американо» переименовали в «Канадиано». Причем без лишних церемоний. Старое название в меню просто зачеркнули и сверху написали новое. Рецепт, конечно, остался прежним. Изменился исключительно уровень патриотизма в чашке. И вообще, оказывается, гастрономические переименования во время политических разногласий — это уже давняя традиция, ничего нового. В США когда-то французский картофель фри превращали в freedom fries – картошку свободы. А в Греции турецкий кофе давно уже называется греческим. В общем, дипломатия дипломатии, но кофе с утра должен вообще-то четко понимать, на чьей он стороне. Надеюсь, что хотя бы с эспрессо будет все по-прежнему. И да, напоминаю,

0: до плюс 25. Ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Пусть этот вечер среды запомнится вам какой-нибудь вашей собственной сенсацией. Маленькой или большой, неважно. Главное, значимый лично для вас. Ну а дальше этот вечер украсит своим присутствием Артем Демьяненко и его вечерний драйв. Ну а с вами была Лена Исаева. Мы с вами обязательно услышимся. Это будет даже уже завтра. А пока что берегите себя. Вкусно покушайте.
1: Поешьте.
0: И до новых встреч. Пока-пока.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Брідином. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Хорошие цены в магазинах Лац. Шоколад Карл Фазер с цельными лесными орехами 200 граммов 3 евро и 59 центов. Томатный соус Спилва 510 граммов 1 евро и 39 центов. В магазинах Лац по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете. Лац ЛВ.
2: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
3: Nē, labāk no mājām.
2: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
4: Man
5: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
2: Kā? Jau gatavs?
6: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

хотел сказать мурашки от Эд Ширан. Нет, это Сафир. Мурашки, может быть, во втором части послушаем. Маленькая пятница, да, от этого тоже могут быть мурашки. И от летней погоды 8-9, кто календарь не перевернул. 2:05 на Лей 37. Вечерний драйв, я Демьян.

0: Милана, оставайся с нами.
1: Макс Čerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
3: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
4: Только сегодня на заправках Виада скидка 15 центов на каждый литр топлива. 15 центов скидка на каждый литр топлива с карты Виада Плюс, а также с приложением Виада Латвия и Лидл Плюс. А на топ радио только сегодня, услышав этот сигнал, дозвонись первым и

хорошего ему пути. Что там, кстати, под дождем? Местами тучки ходят, дождь освежает этот яркий сентябрьский летний вечер, да? Как у вас с погодой? Как ваша маленькая пятница? 2, 5, 0, 37.

0: Mārtiņš Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
1: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērsies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepa tika, paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma, 1,49 €. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie, oho, 4,89 €. Trīs veidu LV zupām, 30% atlaide un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro, vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Топ Мьюзик.
8: Прямо сейчас.
7: Песня из Топ
8: 20. Это Топ 20.
9: Седьмая позиция.

0: мотоциклисты и написали: «А я что, сахарный, что ли?»
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Не боятся.

преимущественно восточной части страны этим вечером они будут. Юго-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзамы от 17 до 20 градусов. Ладгала 20-22. В Земгла, Видзима, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим

0: и другие треки сразу после рекламы.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
4: Ну, сейчас начнется.
5: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
6: Stop. Riga Style.
5: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Vortex, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.
7: AJ Produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
8: Atvaino.
7: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
8: Varam.
7: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais?
8: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
7: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV. Strādā ar prieku.
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 €. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
10: Так, так, так. Кликаю на посуду и аксессуары. Потом на посуду для приготовления еды. Ага, вот он. И сейчас цена всего 49 евро.
11: А ты знаешь, о каком товаре говорит Наташа? Слушай топ-радио в 9.35. По моим подсказкам найди этот товар на ikea.lv и пришли нам его скриншот.
10: Если ты окажешься самым быстрым, то в конце недели сможешь стать обладателем подарочной карты IKEA на 150 евро.
11: IKEA. Новая сниженная цена на более чем 1000 товаров IKEA.
12: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 800

55 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того. All-time favorites.

Врум, врум, врум. Вот такой сигнал, да, сегодня, когда прозвучит. Кто-то, кто первый дозвонится, выиграет подарочную карту от Виада 30 евро. А так, я просто хочу напомнить, что сегодня супер выгодный день с Виада. Сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция действует с карты Виада Плюс, а также с приложением Виада Латвия и Лидл Плюс. Так что не упускайте возможность сегодня заправить полный бак.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радиодорожная информация. Пробки в Риге на Асенчо от мера до Бривибас. Также густо замглагатву от Еритю до Бривибас. Улица Даугавгривас от Ранца Дамис до Дурбас. На Висколю от Чекуркал на второй линии до первой линии. На Муксалас от Лайву до Муксальского круга пробка. И мера от Палыдзибас до Бривибас. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Ну что, закончим этот час солнечной композицией. Еще у нас привет прилетел Артуру. Скажите, чтобы вылезал из телефона и хватит листать рилс. Отдыхай, погода отличная. Ну и с солнечным треком закончим.

0: Сентября. Кто-то купался сегодня, загорал, а? 2:05:37, дорожная информация по вечерам также актуальна.
1: Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания. Yeah.

0: сердце.
1: Лидер прошлой недели. Первое место. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. А какие у вас планы на сегодняшний вечер? Середина недели. Маленькая пятница. WhatsApp 25037.

0: Дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на обрыве, от Таллинас до Пернавас, также Лачвиш от Беньяминас до Сатеклас, Густава замглагатва от Эритю до Бривибас и Ростокас от Ананимужас до Золы, туда с улица Валгума, от Тредибас до Бульвара Узвара с пробка, телефон для дорожной информации 250-37.

Заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Немного композиция была необычная. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, алло, как слышно?
1: Я вас очень хорошо слышу, но у меня тут зоны нет.
0: А, мы вас тоже хорошо слышим. Как вас зовут?
1: Илза.
0: Вы неспроста позвонили, Илза, да?
1: Да.
0: Ну, услышали, так, наверное, что-то. Мы вас поздравляем. Вы все сделали правильно, сделали все вовремя. Причем сделали это первое. Поздравляем. Подарочная карта от Виада ваша. Всем же слушателям напомним, что сегодня супер день, супер выгодный день с Виада. Скидка 15 центов на все топливо. Вы в эфире можете также передать кому-то привет или вообще...
1: Большой привет всем слушателям, которые слушают топ-радио.
0: Отлично. Оставайтесь на линии, мы вас еще раз поздравляем. Так что не забывают все остальные пускай, что сегодня супер выгодный день с Виада. 15 центов на все топливо. Скидка. Ну, это же как Порти. Филат ФК. Продолжаем. Есть еще время написать. WhatsApp 25 0 30.

0: размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Latvijas Smaizniekus Lielmaize» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maizniekus.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио погоде. Завтра переменная облачность с прояснениями, также без дождя не обойдется. Завтрашний день западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 16 местами до 18 градусов. Латгала 19-21, Земгла, Видзема, а также в центральной части страны температура воздуха завтра днем от 18 местами до 21 градуса.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

немного побаловаться в конце часа, да? У нас тут пару треков буквально остается. Я же уже скажу «до свидания». Последняя, кстати, композиция будет моя любимая. Несложно догадаться, что же это будет. А предпоследняя — это «Оливер 3», «Робин Шульц», «Miss You». Классного летнего всем вечера. С вами был я, Артем Демьяненко. Спасибо за компанию. И встречаемся уже завтра. Тогда получается.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность, тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, чьи.